семьи украсть, а за стеклом, а за батистовою шторкою гуляют звезды понад тучами пригорками. И что нельзя, а что мне можно не понять.

Алешка на Остоженке. Двор и схоженный желтый дом, счастье мое прошлое.

за нескончаемую грусть, за безудержное веселье, за в никуда ведущий.

0: поволокою голоса.
1: Рокс. Душа компании.
2: Пятница, пробки, привычный маршрут. Тонны огней и наружной рекламы. На телефоне остатки минут. Нужно набрать маме, чтобы стандартно спросить, как дела. Пообещать послезавтра заехать. Тысячу лет

сеанс. Пройдемся пешком недалеко, два коротких квартала. Вижу ей очень сейчас хорошо, даже моложе стал. Вроде пустяк, два билета в кино, а светлых чувств нереальная гамма. Должен быть

зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным.

глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилован, да жестоко казнен за

0: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Осень трепетать душой легко, осень быть иначе не могло. Я рвусь листком. Дождь, пожары, листьев не спасет. Осень мой сгоревший звездолет зовет в полет.

Осень с мой слезой дождя, следы моей судьбы. Осень, я тебе сейчас смешон, воздух мой разлукой заражен, горят

сам. Похож на волка-одиночку, болит, как раньше, с перебоем голова. Я мог бы подарить вдове такую ночку, но где же ты, моя веселая вдова? По улицам иду, заглядываю

чемодан, в гостиницу меня сегодня не пустили. И вот теперь согласна хоть куда. Я прикусил язык совместно с сигаретой и тоже сев на свой

словно я какой-то браконьер. Ах, рыбка, объясни мне, в чем ошибка. Ты за совет, что хочешь, у меня проси. Мы спать ложимся ночью золотою рыбкой, а утром рядышком селедка и васи. Мы спать ложимся ночью золотой рыбкой.

на уху. Ах, рыбка, рыбка, объясни мне, в чем ошибка. Ты за совет, что хочешь, у меня проси. Мы спать ложимся ночью, золотою рыбкой.

0: От души и для души. Рокс.
1: Небо крыльям, море кораблям, от разных

твой остров я завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знает друг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом

улетаем, но для тебя всегда найдется там душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе начинается с маленькой трещины,

0: Радио Рокс.
1: Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но

Но боль стучит в мои виски. Толпятся в телефонной трубке одни короткие гудки.

Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 23 тепла, в Бресте и Гродно до 19, в Витебске до 22 и до 24 в Гомеле. Кратковременные дожди в Бресте и

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли.

0: Радио Рокс.
1: Вечер за окнами, звезды зажег, бьется отчаянно стекло мотылек. На местном радио русский шансон, воспоминания

табачный смог. Бьется отчаянно в стекло мотылек. Воспоминания кружат как сон на местном радио.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не рассказано связано с риском получения.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 23 тепла, в Бресте и Гродно до 19, в Витебске до 22 и до 24 в Гомеле. Кратковременные дожди в Бресте

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 23 тепла, в Бресте и Гродно до 19, в Витебске до 22 и до 24 в Гомеле. Кратковременные дожди в Бресте и

тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 23 тепла, в Бресте и Гродно до 19, в Витебске до 22 и до 24 в Гомеле. Кратковременные дожди в Бресте и

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт белвэб.бай.
0: Радио Рокс. Чем мать?

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 9 утра.

Закончены дела, вечер будний. Чашка кофе, рюмка коньяку. Где же ты, любовь, ответь, мне очень трудно. Без тебя я больше не могу.

есть у нас, мозгами по раскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане, не на наших едут тачка. Баньку я проветрю и с тобой

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Если ты к

0: Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 23 тепла, в Бресте и Гродно до 19, в Витебске до 22 и до 24 в Гомеле. Кратковременные дожди в Бресте и Гродно.
1: Наши песни.

до тебя страдал бессонницей, а теперь так сладок сон. Только ветер беспокоится и свистит со всех сторон.

0: Kyu
1: Moi.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Америка.
1: Реклама.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Здравствуйте, дорогие наши люди.
2: Доброе утро всем, тем, кто любит жизнь за то, что в ней есть вот такие вот шикарные выходные, друзья.
1: Совершенно верно. Сегодня великолепный, цветущий и поющий яркий май. Плюс 22 обещают в Минске, а в регионе и того побольше будет. Да, наконец-таки дождались. С вами оптимисты выходного дня, утра, вечера и ночи Константин Дмитриевич Каштанов.
2: И Александр Владимирович Барский. Доброе утро, наши люди.
1: Спасибо за теплый прием. Мы с вами на Роксе, как всегда, по выходным. Всецело на ближайшие 3 часа.
2: Именно так. Вот не чтобы загорать, а чтобы отдыхать, да.
1: Отдыхать. Ну, кто-то будет отдыхать, кто-то будет работать. В общем, с пользой друг для друга.
2: Конечно.
1: Какой все-таки я обожаю субботу. Это многообещающий день. Можно еще немножко поработать. Не запрещается.
2: Чуть-чуть.
1: Да, на себя, не на дядю, на тетю. Да. На себя в свое удовольствие. Может быть, даже на приусадебном участке. Может быть, квартирку привести в порядок, потому что в будние дни на это просто не хватает времени. Да и выходные еще впереди. Все только начинается.
2: Да, конечно, конечно.
1: Прекрасно.
2: Надо
1: прекрасно
2: подготовиться. Знаешь, что надо делать вот в такие вот погожие деньки? Вот проснуться сейчас, включить Радио Рокс и уже начать обзванивать друзей, планируя, составляя планы на вечер. Вот идеально. Вот
1: можно, идеально. Запросто. Причем можно даже позвонить и поделиться какой-нибудь сенсацией.
2: Да,
1: сказать,
2: да, да.
1: Привет, какой? Давно не слышались.
2: Так.
1: Вот такая вот новость.
2: Какая?
1: А ты знаешь, что сухое вино на самом деле мокрое?
2: Да, ну.
1: Вот. И как-то вот зацепился за разговор и пошел
2: и
1: дальше.
2: Пошел, да, да,
1: встретились.
2: Да, да, да.
1: Замечательно провели время. И вот мы сегодня, дорогие наши, хотим вовлечь вас в один диалог.
2: Диалог. Диаложный. Касательно друзей. Ну вот, вот представьте себе ситуацию. Вот вы сейчас проснулись, включили Радио Рокс, настроились на нужную волну, позвонили друзьям, сказали: «Вечером будешь?» Они: «Буду». А ты другим звонишь, говоришь: «Вечером будешь?» Они говорят: «Буду». Так. Наступает вечер, а их нет.
1: А их нет.
2: А их нет.
1: Потому что либо не смогли договориться со своими вторыми половинками.
2: Может
1: быть. Потому что мужчина, он же до конца дней своих ребенок.
2: Подневольный.
1: Он всегда кому-то, да, должен отчитываться. То родителям, то жене. То
2: родителям жены.
1: Совершенно верно. Поэтому сегодня мы решили поговорить на тему: если друг, ну или подруга, если друг оказался вдруг, как вас подвели люди в самый неподходящий момент, и как вы с этим справились, как выкрутились из этой ситуации.
2: Как выкрутились? Ведь у всех были ситуации в жизни, когда вы рассчитывали на человека, а человек в нужный момент, ну, по разным обстоятельствам, бывает такое: щелк, исчез. Как чертик из табакерки, да.
1: Вот поэтому денег абы кому давать нельзя.
2: Да.
1: У тебя были такие случаи?
2: Были, были.
1: Вот об этом мы расскажем. Мы расскажем вам свои истории, вы нам своим жизненным опытом поделитесь. Кому-то это пригодится, и главное, чтобы было интересно, не скучно. Поэтому пишите к нам в Viber свои интересные истории.
2: 8-033-699-102-1. А можете и дозвониться. Код Минска 017-363-1013. И рассказать свою историю в прямом эфире вот вообще всем.
1: В назидание всем. Действительно, если друг оказался вдруг, как вас подвели люди, казалось бы, близкие, которым доверяли в самый неподходящий момент? Ведь было же такое. И как вы с этим справились?
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди открывают вино пальцем, а пиво зажигалкой.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Да, Александр, конечно, суббота такая, что, если честно, вот я смотрю сейчас за окошко, и проходят люди, куда-то спешат. Я знаю, куда они спешат. Я даже чувствую запах мяса, который они несут с собой. И вот хочется туда чуть-чуть собрать друзей, так вот вокруг мангала, и все, и безмятежную субботу. Ну, пока рано, пока рано, пока рано, все.
2: Этого мало, собрать друзей вокруг мангала.
1: Мало?
2: Кстати, хорошее рифмованное начало. Надо кому-нибудь продать, наверное, Григорию Лепсу.
1: Да всем можно продать.
2: Хорошее начало песни. Да. Для этого надо еще и как-то пожарить шашлыки, взять что-то, ну, вот это какое.
1: Чтобы вкусно было.
2: Под дичь,
1: как говорится.
2: Да, ну, а сегодня у нас тема «Если друг оказался вдруг...»
1: Да, мы обсуждаем, как вас подвели люди в самый неподходящий момент. И самое главное, вот как вы с этим справились. Вспоминайте, у всех были такие мгновения, когда вы рассчитывали на человека, а он, ну, по разным обстоятельствам, либо просто исчез, либо просто не смог. Присылайте свои истории в наш Вайбер 8033-699-102-1.
0: Календарь.
2: Наш календарь, без которого... нельзя представить ни одного дня, потому что именно календарь придает какую-то смысловую нагрузку. Ты понимаешь, что проснулся, ну, не потому что выспался.
1: Так, а потому что?
2: Да, а сегодня есть повод какой-нибудь.
1: А, вот,
2: ну,
1: хорошо,
2: вот, например, посмотрите
1: приятно.
2: За окном. В Минске и в окрестностях много света сегодня.
1: Конечно, да.
2: Солнечный, ясный, майский день. И вот сегодня во всем мире не случайно отмечается еще и Международный день света.
1: Ура!
2: Ура!
1: Ура!
2: Так что ловите свет, дорогие наши. Я как-то, знаешь, в начале 90-х, когда в нашу страну стали приезжать западные проповедники,
1: так.
2: Образовался вакуум. Люди столько лет не верили,
1: конечно,
2: ни во
1: конечно.
2: Что, никак, никому.
1: А тут здравствуйте.
2: А тут, да, несущее слово Божие. Вот этот проповедник... американский какой-то там, Лорен Нельсон, что ли.
1: Так.
2: Он после каждой практически своей фразы, через переводчик, говорил так. Лови свет.
1: Лови свет?
2: Да. Чего у тебя не хватает в жизни? Счастье, будет счастье, лови свет.
1: Как оригинально он лампочки продавал вам. Интересно.
2: Международный день мирного сосуществования сегодня. Также чем не повод собраться с близкими людьми и это отметить, так сказать, просуществовать мирно.
1: Кстати говоря, а вот если мы с тобой после эфира все-таки поспешим к нашим друзьям, я тебе советую еще отметить Всемирный день скандинавской ходьбы.
2: А знаешь, как его правильно отмечать надо?
1: Как?
2: С палками.
1: С палками?
2: Обязательно. С палками, потому что то, что вы делаете без палок, так. Ну, ходите.
1: Не считается?
2: Не считается. Да, вот если вы пошли в магазин без палок,
1: так.
2: Это совершенно бесполезно.
1: Не по-скандинавски.
2: Не по-скандинавски. Вас никто не поймет, конечно. Также в календаре зафиксирован День биографов.
1: Вот это спасибо им большое. День свободы культуры. И...
2: А от чего свободы-то? От культуры или от шмультуры?
1: Да, да. Мы сегодня можем полное безкультурье устраивать, Саша, официально.
2: И День калмыцкого чая.
1: Вот спасибо большое за калмыцкий.
2: Ты пил когда-нибудь калмыцкий чай?
1: Конечно.
2: Он особенный. Это скорее даже не напиток, а блюдо. Его варят в больших чанах. Обязательно добавляют туда масло.
1: Мясо. Лучок мелко нарезанный, немножечко морковочки, притушить на 1.5 часика и чайный пакетик сверху.
2: Действительно, какой-то странный у вас чай, калмыки, на борщ похожий больше. Это вот такая культура, шмультура получается. Нет, они добавляют туда соль. Мы сахар,
1: я знаю,
2: а они соль. Да. Это очень жирный такой питательный напиток. Много жира там, молоко.
1: Он позволяет
2: Яков.
1: Много тепла генерировать и сохранять. Если...
2: Ну вот.
1: Да.
2: А ты все борщ.
1: Простак,
2: а ты все борщ. Тебе на борщ тянет. Дополним наш традиционный календарь народным.
1: А по народному календарю сегодня...

0: Кстати.
1: А если сопротивлялась рассада, тогда от 3 до 5. Да, да. Конечно, не иначе, без права переписки.
0: Кстати, этот день считался благоприятным для высадки в открытый грунт любой вообще рассады. Поэтому занимаемся, дорогие наши.
1: Ну а также в этот день наши предки, ну от нечего делать.
0: Конечно.
1: После того, как все рассадили, подмечали такие погодные приметы. Ежели была солнечная погода, вот как сегодня, так, это предвещало теплое начало лета.
0: Ну, наконец-то. Счастье-то
1: какое.
0: А если пышным цветом расцвела черемуха, то лето будет дождливым. За черемухой следим.
1: Пускай подождет. Да, да, да. Ты следишь за черемухой?
0: Конечно,
1: точно?
0: Я постоянно. Она,
1: так она же расцвела уже.
0: Что?
1: Она же расцвела.
0: Я не знаю, где там у вас расцвело, у меня не цветет. Все нормально.
1: Так и приезжайте в те места, где цветет черемуха. Я вам хотя бы Марину Журавлеву поставлю. Послушаем, потанцуем. Если к этому дню запели соловьи, а они запели.
0: Запели.
1: Холодов и заморозков больше не будет.
0: Ну а ежели гуси и утки часто машут крыльями, то ожидается похолодание. Вроде не машут, их подкармливают, они там плавают просто.
1: Да? Ну таким образом они иногда согревают. Кто калмыцким чаем, да, как мы с тобой, ну а кто просто вот в движении. Давайте еще вспомним замечательных людей, которые родились в этот день, но в разные годы. Однажды сказав вслух громко папе: «Я вам тут сейчас такой цирк с конями устрою, так, что ваш главный шаг таки сдохнет от смеха», сказал мальчик Мстислав.
0: И
1: ушел в цирк.
0: А, вот так вот.
1: Да, в 1938 году в этот день на свет появился Мстислав Запашный. Советский, российский артист цирка, дрессировщик хищных животных. Продолжатель достойной многоуровневой, скажу так, цирковой династии Запашных.
0: Аж там черт ногу сломит. Я пытался разобраться в этом во всем. У них все так или иначе к цирку
1: имеют
0: отношение.
1: Дяди, тети, да, мамы, да, папы, да, дети, все в цирке.
0: Все? Дядя, сватья, там, свояки, там, все в цирке.
1: Все при деле. Да. И брат, и сват, все при деле. Но, слушай, я как-то вот встречался, интервью брал у, да, Мстислава Запашного. Приезжал он в Минск когда-то. Класс, да. Даже позволил мне погладить маленького тигренка.
0: Маленького тигренка?
1: Да.
0: Какой.
1: Я смотрел, вот внимательно наблюдал за тем, как он общается с хищными животными.
0: Да.
1: Они его уважают. Вот это, пожалуй, самое главное.
0: Они чувствовали, что он альфа?
1: Да, иначе ничего не получится. Вот номер Мстислава, да, Запашного, знаменитый номер «Слоны и тигры», который он создал еще в 1977 году, стал первым и единственным в мире цирковым спектаклем, в котором были соединены двое вечных врагов джунглей.
0: Договорился.
1: Как, да, Юрий Куклачев с кошками, да, да, так и Мстислав Запашный со слонами и с тиграми встретиться таки в одном месте, как ты мечтаешь, вокруг мангала.
0: Он им обещал просто мясцо после этого, понимаешь, что там, я там приготовлю, там будет шашлык,
1: я
0: все.
1: Я вот думаю, да, цирк все-таки, да, ну не советское же изобретение. Нет. Много лет, да, столетий существовал еще до того, как он появился, развился.
0: Конечно, и бродячие, и скоморохи всякие были, да.
1: Совершенно верно, в Советском Союзе. Но вот первые номера, первое, уникальное, единственное, все-таки советские цирковые артисты придумывали.
0: А я тебе говорю, потому что в том числе Мстислав Запашный, да он не боялся. Он говорил, надо, значит сделаем, хочу. Хочу такой цирк устроить, что сейчас устрою.
1: А у него же и брат, дрессировщик, да, Вальтер, тот самый, у которого, да, да, знамениты вот эти дети, Аскольд,
0: который
1: и
0: Эдгар,
1: если я не ошибаюсь.
0: Да, Эдгар, нет.
1: Они
0: не,
1: возглавляют
0: не Эдвард,
1: московский, Эдгар, московский большой государственный цирк.
0: Да, да, да.
1: Один генеральный директор, другой художественный руководитель. В общем, династия Запашных внесла, ну, можно сказать, неоценимый вклад в развитие мирового цирка.
0: Что самое потрясающее, продолжают носить.
1: Продолжают, конечно. И благодаря вот Запашным советский, российский, мировой цирк выходит совершенно на новый уровень.
0: А помимо этого у нас есть еще и исторический факт этого дня, тоже немаловажный. В 1924 году вышел в свет первый номер детского журнала «Саша, улыбайся шире» «Мурзилка», друзья. В 1924 году первый выпуск. Он, кстати, издается до сих пор. А в 2012 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как журнал для детей с самым длительным сроком издания. Вот за многолетнюю историю существования всеми любимого детского журнала его выпуск не прерывался, Саш, ни разу.
1: Я подтверждаю.
0: Ни разу.
1: Я в свое время выписывал журнал «Мурзилка».
0: И мы тоже
1: он мне очень-очень нравился.
0: Было время хорошее. Время.
1: Замечательно, что есть такие журналы для детей, которые учат доброму, вечному,
0: конечно,
1: разумному. Ну, тогда интернета не было, где-то же надо было информацию искать,
0: надо
1: как-то
0: было
1: себя развлекать. Вот «Мурзилка» мне помогал, и не только «Мурзилка». Вот такими событиями примечателен этот день в мировой истории.
0: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
2: Только наши люди отвечают иностранцам на русском, и если те их не понимают, они говорят то же самое.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на

Белгидромет обещает сегодня в Минске и Могилеве до 23 тепла, в Бресте и Гродно до 19, в Витебске до 22 и до 24 в Гомеле. Кратковременные дожди в Бресте

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Сегодня наши люди решили поделиться мыслями по теме «Если друг оказался вдруг». Как вас подвели люди в самый неподходящий момент и как вы с этим справились?
2: Присылайте все свои истории, воспоминания в наш Viber 8033-699-1021. Слушайте, если переживаете, что ваша история слишком животрепещущая, ну и не хотите, чтобы мы называли вашего именем, так мы придумаем другое.
1: Да, но...
2: Вальдемар какой-нибудь, еще что-нибудь. Без проблем, присылайте.
1: А вот Ирина пишет, ничего не боится, не стесняется. В общем, оказалась в такой жизненной ситуации. Нужно было взять кредит в банке. Просто так не давали. Ну, это понятно, нужны и документы,
2: само
1: а не
2: собой,
1: только усы, лапы и хвост. Но еще и поручитель. Договорилась со своей давней подругой. В нужный момент подъехать в банк, поставить какую-то подпись, крючок, чтобы дали мне кредит. Очень нужны были деньги.
2: Так.
1: Таких денег у подруги не было. В самый ответственный момент, в тот день, когда мы должны были ехать с подругой в банк, она не вышла на связь. И не вышло в ближайшие несколько дней. Я, конечно, нашла людей, которые смогли выступить поручителями, но вот осадок неприятный, конечно, остался. Зовут ее Людмила. После с этой Людмилой мы встретились, поговорили. Она сказала, что не готова была взять на себя такую ответственность.
2: И побоялась просто говорить «нет» в моменте.
1: Да, так нужно было хотя бы ответить. Слушай, по телефону в такой-то момент, что я, ты знаешь, дорогая, нет.
2: Саша,
1: не могу.
2: Я...
1: Извини.
2: Мне стыдно, но
1: дружба,
2: я...
1: дружба и рублики врозь.
2: Но я понимаю этого человека, который не поднял трубку, потому что я иногда так по глупости тоже малодушничал. Было такое, стыдно, каюсь, извиняюсь перед друзьями, но было такое. Мне было страшно и не хотелось им напрямую говорить «нет», и поэтому я малодушничал и не поднимал телефон. Давно! Юность! Но было! Это правда.
1: Кстати, поэтому имя свое решили оставить настоящим, не изменили сейчас. Не Вальдемаром представился, Константин. Ирина, спасибо за историю. Пишите вы в назидание, ну, тем, кто пока еще не окреп.
2: Может быть.
1: Какие бывают друзья, какие бывают ситуации, как выкручиваться.
2: Да, и когда вы на этого человека рассчитывали, а он хоп, и исчез. Присылайте свои истории в наш Viber 8033-699-1021. Кстати, Саш, вот за последние 10 лет, недавно подвели данные исследования, люди, наши люди, которые считают, что у них есть настоящие друзья, сократилось их количество. Если, вот смотри, в 2013 году о наличии близких друзей заявляло около 80% наших людей, то сейчас этот показатель колеблется в районе 67-70%. На 13% меньше настоящих друзей.
1: Ну ты что?
2: Представляешь, да. И вот подробнее про это будет наша статистика.
1: Да, товарищ Новосельцев, как всегда, подготовил свой отчет.
0: Статистика.
1: Помнишь, есть такая песня? Неразлучные друзья, неразлучные друзья. Есть на белом свете взрослые и дети.
2: Дети, да, именно так. Вот наши исследователи отмечают, что для нас, для наших людей, характерна так называемая стратегия малых групп. То есть доверие...
1: Больше трех не собираться?
2: Ну, вот что-то такое. Доверие концентрируется внутри семьи. А друзья часто воспринимаются как хорошие знакомые, а... Настоящие друзья очень редко проникают вот в этот вот круг внутренней доверия. Но если проникают, остаются там уже навсегда. То есть если ты человека провел через большой фильтр, это вот нам свойственно, то он остается с тобой уже навсегда.
1: Ну, наверное, это и есть настоящий друг.
2: Да. Ну, в общем-то, в массе своей почти все друзья воспринимаются как хорошие знакомые, но не те люди, с которыми можно решать критически важные для вас проблемы. И вот тут есть очень интересный по поводу этого опроса вопрос. Представьте меня. А как вы думаете, а сколько процентов наших людей считают, что в отношениях с близкими людьми тоже нужно проявлять осторожность? Даже с близкими надо осторожным быть.
1: Доверяй, но проверяй, ты хочешь сказать, вот в этом ключе.
2: Именно так. То есть даже с близкими людьми. Как ты думаешь, Саш? Сколько процентов?
1: Слушай, это, если бы ты до этого сказал,
2: вопрос.
1: Что в стратегии малых групп, так
2: малых
1: называемых,
2: групп,
1: да, куда проникают люди, проверенные ситуациями,
2: очень
1: временем.
2: Долго нам это свойственно.
1: Совершенно верно, да. Это настоящие друзья. То как тут уже можно проявлять осторожность? Такому человеку всецело можно доверять.
2: Сколько процентов?
1: Но есть те люди в наших селениях, которые в отношениях с близкими людьми все еще проявляют осторожность.
2: Да.
1: Я думаю, таких процентов, 13 наберется.
2: Хорошо, 13% зафиксировали.
1: Но это не в нашем районе, где-то высоко в горах.
2: Вы свои версии, друзья, присылайте к нам в Viber 8033-699-1021. Еще раз повторяю вопрос. Как вы думаете, сколько процентов наших людей считают, что в отношениях вот даже с близкими людьми нужно проявлять осторожность?
1: Да, да, я просто верю людям, в людей верю.
2: Я тоже верю. А вы присылайте свои версии, скоро поделимся правильным ответом.
0: Только наши люди, наступая на грабли второй раз, радуются, что их еще не украли.

0: Реклама.
1: Лови выгоду на 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 17 мая. Скидки до 70% и доставка по всей стране. Подробности по телефону 221. 21 век бай. Мы рядом.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Лжи. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Возвращаемся к нашей традиционной статистической константе от Константина Каштанова.
2: Занимательная ситуация. Вопрос был простой. Вот сколько процентов, как вы думаете, наших людей считают, что в отношениях даже с близкими людьми нужно проявлять высокую степень осторожности. Осторожными быть, даже с близкими людьми. Вот так вот.
1: Те, кто делил наследство.
2: Может быть, да.
1: Да, они в цирке не смеются.
2: Это версия Аленки, кстати говоря, была. 20% написала и пишет, это те, кто уже поделил наследство.
1: Да, Кристина такую мысль прислала. Здравствуйте, Кристина. Может, 33%?
2: 33%.
1: Мы пишем, нет. Ладно, это была идея мужа, тогда, я думаю, 7%.
2: 7%, и все еще мимо. Александр, кстати говоря...
1: Очень добрая Кристина, бесконечно верит людям.
2: Ну, Александр тоже очень добрый. Да? Написал 13%, Александр Барский. А Евгений написал интересную версию. Предположу, 37%. Это же все равно, что пальцем в небо. А насчет доверия, доверяют, потому что проверяют. И тоже не совсем. Елена написала 70%. Написала нам
1: это было рядом, кстати.
2: Ирина, да, 77%. Там было, по-моему, еще и 78% потом. Но на самом деле, на данный момент, правильно ответила Едвига у нас. Она написала 73%.
1: 73%. Вот. Слушай, я шокирован несколько, вот и огорчен этой цифрой,
2: не согласен,
1: потому что это разрушило
2: цифрой,
1: мой кажется, внутренний хрустальный мир веры в людей.
2: А мне кажется, это просто перебор. И мне кажется, что что-то тут не так. Надо проверить это исследование, потому что, ну слушайте, вот я рубаха-парень, вот ты рубаха-парень, вон проходит рубаха-парень. У нас все вроде добрые. Чего не доверяют?
1: И все в одежде.
2: И все в одежде. Слава богу, господи. Как хорошо, когда ты в одежде.
1: Знаешь, вопросы наследства и крови, они самые сложные в мире.
2: Это да.
0: Только наши люди знают, что настоящий мужчина всегда добьется того, чего хочет женщина.

0: Реклама.
1: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Радио Рокс. Наши песни. Снова.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Сегодня наши люди решили поделиться мыслями вот по такой теме. Если друг, или подруга, неважно, друг оказался вдруг, как вас подвели люди близкие, казалось бы, в самый неподходящий момент. Вы им так доверяли.
2: А и как вы в результате вышли из этой ситуации?
1: Да?
2: Как вы справились
1: как
2: без выкрутили? Их помощи? Все-таки выкрутили же как-то. Наш Viber 8033-699-1021 принимает ваши самые смелые истории. А если переживаете за себя, так можем и анонимно подать. Да с удовольствием.
1: Не, ни о чем не переживает наша слушательница Анна. Ага. Опытный, счастливый человек. Да. Анна, здравствуйте. Пишет вот, что мыслью поделилась. Спасибо за это. Я считаю, что предавший однажды, это уже не друг. Ну, Анют, это понятно. Надо просто избегать таких людей. И слава богу, у меня есть несколько настоящих друзей, которые всегда рядом, когда надо.
2: Да-да.
1: Я в них уверена, потому что уже не единожды это проверено временем и разными ситуациями. Вот такие люди есть.
2: Хорошо.
1: Мне кажется, у каждого. Но настоящий друг... На все времена. Это мой муж.
2: О, тут это правильно.
1: Хорошо.
2: Правильно.
1: Очень замечательно.
2: А что, подводил?
1: Все проблемы, все вопросы обсуждаем и решаем с ним вместе.
2: Так.
1: И еще, совершенно чужие люди иногда могут прийти на помощь гораздо быстрее, чем та же родня.
2: Кстати,
1: и
2: да,
1: это
2: бывает.
1: Факт.
2: Бывает именно так. А потому что и к родне-то не хочется до последнего обращаться. Кажется, ну чего их беспокоить? Они и так родные, и так помогут. Чего их дергать? Ну, это моя философия.
1: Но гораздо больнее, когда родня отказывает.
2: Это да.
1: Помощи.
2: Вот, кстати, по поводу отказа родни. Жанна нам прислала.
1: Ты так рассчитывал, это же, ну как... Ты,
2: конечно, ну родня,
1: родня,
2: само собой, разумеющийся.
1: Как бы сам, совершенно верно.
2: Да-да-да. Вот Жанна прислала историю по поводу родни. Доброе утро, Жанна. Рассказывает. Когда мы строили дом, знаете, 99-2003 год, время было дефицитное. Современных строительных материалов еще тогда не было. Дом мы решили оштукатурить внутри, а затем стены пошпатлевать и некоторые покрасить. Ни я, ни муж штукатурить не умели. Я понадеялась на помощь тети, маминой двоюродной сестры. Она профессиональный штукатур-маляр. Думала, ну, поможет. Ну, не бесплатно, понятное дело, но по-родственному возьмет несколько дешевле, чем остальные. А она в открытую не отказала, но ее свекровь начала рассказывать, что у нее болят руки, там, ноги, еще что-то. Ну, и дальше по списку. Я предпочитаю узнавать правду сразу и в глаза, говорит Жанна. Но ничего страшного, пережили. Я научилась сама штукатурить, а затем уж подливать. И большое спасибо тете, что в свое время она отказалась. Я сэкономила деньги стоимостью, как норковая шуба на то время. И после этого мне неоднократно приходилось использовать эти навыки. И вот когда люди спрашивают, а как это можно было этому научиться? Я всегда говорю, что это не сложнее, чем учиться в мединституте. Главное, ручки вот и навык. Вот.
1: Ага, вот.
2: И учись.
1: И ручки вот.
2: Ну, да, и
1: так и запишем.
2: Вопросы?
1: Фокусник.
2: Да. То есть смотри, Жанна, вот родня, вот не выручила, отказалась. Не прямым текстом, но отказалась. И Жанна не растерялась, взяла и научилась. Вот браво.
1: Ты знаешь, я когда-то делал ремонт дома и знал, что у меня есть товарищ, хороший товарищ, который умеет выполнять определенный вид работ.
2: Да.
1: Я решил попросить об этом товарища.
2: Да.
1: Сантехнические работы, там, спайка труб.
2: Так.
1: Ну, лучше товарищу заплатить, но это же не бесплатно.
2: Конечно, конечно, любой
1: ну, чем какому-то дяде.
2: Само собой.
1: Он мне отказал. Да. Я поначалу обиделся, а потом все разъяснилось. Он
2: Почему?
1: Говорит, Саня, я знаю, что ты очень требовательный человек. Если что-то не так пойдет, то мы разругаемся. Или ты мне не скажешь, но затаишь обиду. Так или иначе, с таким грузом жить, ну и общаться как-то тяжело. Поэтому возьми вот другого человека, с которого можно, если что-то не так, спросить.
2: По полной программе.
1: Все правильно.
0: Анекдот.
1: У меня такой анекдот есть. Коротенький. Официант! Ситуация в ресторане.
2: Да-да.
1: Официант! Подойдите сюда, пожалуйста. Слушайте, я вот не могу. Я не буду есть эту гадость. Позовите повара. Бесполезно. Он тоже не будет это есть.
2: Ну, это классика, да, знаем. А у меня, знаешь, вот такой вот разговор двух друзей. Привет, братан! А что случилось? Хочу свою девушку поужинать сводить, но денег нету. Ну, ничего страшного. Для ведь этого и существуют друзья, правда? Я сам завтра ее свожу поужинать.
1: Классика. Все анекдоты из жизни.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди знают, что самый аккуратный водитель на дороге тот, кто забыл документы дома.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

0: В студии Наталья Голубева. Здравствуйте. Новые правила работы риэлторов в Беларуси. Теперь для получения информации о квартире или доме специалисту будет достаточно назвать номер и дату договора на оказание услуг и номер своей идентификационной пластиковой карточки. Никаких лишних доверенностей или согласий больше не потребуется. С этого дня вступают в силу новые нормативные правовые акты, регулирующие риэлторскую деятельность. Отныне оказывать услуги смогут только квалифицированные специалисты, сдавшие экзамен в Министерстве юстиции и получившие свидетельство об аттестации. Стации риэлтора. Самолеты «Белавия» вновь полетят из Минска в Дубай. С 22 мая рейсы будут выполняться на самолете «Боинг 737» дважды в неделю. Билеты активно раскупают на сайте авиаперевозчика, правда, перед путешествием он рекомендует перепроверять актуальное время вылета. Напомним, с 9 марта компания приостановила регулярные полеты в Объединенные Арабские Эмираты и потом неоднократно продлевала ограничения. Причиной стала эскалация на Ближнем Востоке. Были организованы вывозные рейсы. Из Дубая в нашу столицу всего домой доставили 1865 пассажиров. Участок дороги возле станции метро «Немига» перекроют сегодня в Минске. Как отметили в госавтоинспекции, движение всех видов транспорта, кроме общественного, возможно, будет ограничено из-за мероприятий, приуроченных Дням Нижнего Новгорода. Центральной площадкой программы станет локация у Дворца спорта. Здесь пройдет концерт нижегородских артистов, диджеев и кавер-групп. Выступления начнутся в 2 часа дня и будут продолжаться до 9 вечера. В связи с этим планируется перекрыть отрезок на подъеме с Богдановича на Победителей и на спуске с Победителей на Богданович. Общественный транспорт также, возможно, не будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановке «Дворец спорта». Белорусские представители конного спорта возвращаются на мировую арену с национальной символикой, передает Белта. Совет Международной Федерации конного спорта принял решение снять все ограничения на участие наших спортсменов, команд, лошадей и официальных лиц в соревнованиях под своей эгидой. Решение вступает в силу 20 мая. Напомним, ранее о полном восстановлении прав атлетов из Беларуси объявили Международный союз современного пятиборья, Всемирная боксерская организация, Международная федерация волейбола и Объединенный мир борьбы.
1: Новости компаний.
0: Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. Лишь жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Гомеле до 24 тепла, в Могилеве и Минске до 23, в Витебске воздух прогреется до 22 градусов, в Бресте и Гродно сегодня плюс 19.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Да, этот день ждут с нетерпением доблестные труженики. Все, кто неравнодушен к отдыху и праздному образу жизни.
2: Именно
1: это
2: так.
1: Суббота, выходные, можно сказать, только-только начинаются, хотя для кого-то они начались еще вчера, по традиции,
2: вечерком.
1: В пятницу вечером.
2: Да,
1: совершенно верно. Но, осознав то, что для танго нужны двое, поэтому здесь и присутствует Константин Дмитриевич Каштанов
2: и Александр Владимирович Барский. Доброе утро, наш.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня мы решили развить вслух мысли вот по такой теме.
2: Да-да.
1: Если друг оказался вдруг, ну или подруга,
2: да.
1: Как вас подвели люди, которым вы доверяли, подвели в самый неподходящий момент?
2: И самое интересное, друзья, как вы с этим в результате справились? Наш Viber 8033 699-1021 принимает ваши самые смелые истории. Вот Елена, кстати говоря, в числе прочих, поделилась интересной историей, я думаю, многим знакомой. Лена, здравствуйте. Пишет, знаете, меня в один момент предала подруга. Я обратилась к ней с просьбой свести с нужным человеком при покупке квартиры. Она работала в этой сфере, и мне очень нужна была именно эта квартира. Но не получилось. Подруги тоже после этого не стало. Я тяжело переживала это предательство, но, как подмечает Елена, жизнь есть жизнь. Вот так вот, Саш, квартирный вопрос. Испортил
1: квартиры.
2: Их.
1: Да. Смотри, классика.
2: Классика, конечно. Классика на той классике.
1: Булгакова. Виктор пишет. Виктор, здравствуйте. Пишет, хорошая тема.
2: Да-да.
1: И решил мысль, как всегда, изложить коротенько. Так, минут на 40 с перерывом на обед.
2: У меня тут эссе.
1: Первое, да. Второе, третий компот, конечно. Витя, здравствуйте. Смысл в том, что если я помогаю друзьям или общаемся с ними, то в какой-то момент жизни появляются старые друзья или новые, и они как бы с ними ближе и дороже к ним относятся, а я остаюсь как бы вот в стороне. Получается так, что друзья Вити подружились между собой.
2: Я понимаю, кстати говоря, у меня такое сейчас.
1: А его на костер не пригласили.
2: Да-да-да, у меня такое тоже сейчас есть. То есть есть друзья, которые из-за меня подружились и сейчас общаются, а я там мясо не ем.
1: Но как только те вот самые, в кавычки взял, друзья их подводят или кидают, то почему-то вспоминают про меня, бегут в слезах. Витя, помоги.
2: О как.
1: Да, я немного-то обижаюсь, но считаю, что именно в этот момент я даю им еще один шанс понять, что лучше новых двух есть один старый, проверенный временем товарищ. Просто уважение, понимание, а потом уже дружба. Вот такую формулу жизненную поделился с нами Витя.
2: А что, по мне пускай дружат, пускай любятся. Почему?
1: Уважение,
2: это
1: понимание,
2: твои все равно.
1: А потом уже дружба.
2: А
1: ну
2: потом
1: и
2: дружба.
1: И жвачка.
2: И жвачка, да, конечно, само собой.
1: 8-0-33-699-102-1 это номер нашего вайбера, который принимает мысли по теме. Если друг оказался вдруг, как вас подвели люди в самый неподходящий момент?
2: И как вы, что самое главное, с этим справились? Делитесь, можете даже и дозвониться. Кутминска 017-363-1013 и в прямом эфире рассказать свою историю. Нормально, Александр?
1: А все отлично, Константин.
0: Только наши люди знают, что внедорожник – это автомобиль, который застрянет там, куда обычный даже не доедет.

0: подвели вот в самый неподходящий момент. Как вы с этим справились? Расскажите. Вайбер у нас готов, открыт. 8033-699-1021. Сюда отправляйте свои жизненные поучительные истории.
1: Вот слушай, тут история такая. Она не совсем по теме, но однозначно в кассу и в тон. Раис нам написал. Раис, доброе утро. Пишет. Знаете, вот нынче друзья очень редко настоящие бывают. У нас 15 лет назад появились соседи. Купили дом под дачу. Мы общались. Мы им помогали. Они нам помогали, чем могли. И делом, и советом никто никого не подводил. Все было хорошо. Они закончили ремонт, окопались. У них появилась внучка. Между нашими домами, вот представьте, был забор-сетка, а у нас собака большая. Ну и чтобы не было вопросов и проблем, мы решили сделать забор плотный. Ну, чтобы дитё не мешало собаке, собака не мешала дитю. Так. И вот тут, как только мы поставили забор, мы и услышали настоящее ихнее мнение к нам, отношение. В общем, живем так. Чем выше забор, тем... милее соседи. Вот и вся дружба. Вот так вот бывает, Саша.
0: А если поверх этого забора все-таки еще и сетку кинуть? Но все-таки она же была... Может быть, это поможет?
1: Когда ты такое услышишь!
0: Ах ты, да! Знаете, о хитросплетении судеб человеческих и о совместимости звездных натальных карт давайте мы сейчас и послушаем предсказания звезд, которые нам кое-что нашептали.
2: Гороскоп.
0: Но мы же такие, что молчать не будем.
1: Как вы хитро. Да, работа, да, такая. Конечно.
0: Ну, ты знаешь, что натальная карта есть не только у Наташи, а у Светы. Это светальная карта.
1: Светальная карта, да.
0: Овны, начнем с вас. Сегодня в голове внезапно что-то должно щелкнуть. Вы чувствуете, Овны?
1: Так.
0: Щелкнуло? Нет, значит, вы не Овны. Но вот таким образом должна прийти та самая идея, которую вы давно искали. Не отмахивайтесь от нее и не ждите понедельника. Вот сегодня суббота,
1: да.
0: 11:19. Сделайте первый шаг прямо вот к своей мечте, пока вот эта искра горит внутри вас. И у вас все должно получиться.
1: Обязательно.
0: Вот
1: Тельцы, сегодня тот самый день, когда можно никуда не бежать. Разрешите себе медленное утро. Вот вкусный кофеек, мягкий плед, тишина, никакой суеты. Сегодня ваш ресурс восстанавливается через домашний уют и отсутствие спешки. Наслаждайтесь этим бездельем с чистой совестью.
0: Близнецы, сегодня мир, весь мир будет подмигивать вам через других людей.
1: Красиво.
0: Красиво?
1: Хорошо.
0: А каким глазом? Левым или правым, или сразу?
1: Третьим.
0: Третьим. Вы заметите, как окружающие искренне восхищаются вашим обаянием и талантами. Не скромничайте, близнецы. Просто будьте собой. Это более чем достаточно, чтобы этот день стал особенным для вас.
1: Отлично.
0: Подмигните ему в ответ.
1: Конечно. К вам, раки, это раком, к вам сегодня будут тянуться за советом и теплом. Как, знаете, как к огоньку в холодный вечер.
0: Я думаю, что-то мне сегодня к тебе тянет.
1: Вот видишь, вы и сами почувствуете потребность позаботиться о ваших близких. Помните, иногда просто вовремя обнять или выслушать – это и есть самая большая помощь. Используйте ее. Хорошо, будем.
0: Да, да. Львы, за эту неделю... Да. Звезды утверждают, в вас накопилось столько энергии, что она просто просится наружу. А не дайте ей застояться, этой энергии. Займитесь сегодня тем, от чего у вас по-настоящему горят глаза. Будь то старое хобби или какая-то спонтанная прогулка в неизвестном направлении. Но не забудьте к вечеру вернуться домой. Вас ждут близкие люди. Сегодня удовольствие – ваш главный компас.
1: Вот отлично.
0: Вот где хорошо... Там и львы.
1: Там и львы. Девы. Знаете, девы, устройте себе день баловства. Вот купите безделушку. Съешьте какой-нибудь вкусный десерт. Или просто доповаляйтесь в ванне подольше. Счастье сегодня прячется в мелочах. И вы имеете полное право ими насладиться.
0: Мелочи?
1: Да.
0: Не, нам медь не надо, Костя. Только крупные купюры.
1: Только крупные купюры.
0: Весы, в этот субботний выходной денек душевный разговор – это лучшее лекарство. Начните хотя бы вот с самого простого.
1: Да.
0: Ты меня уважаешь?
1: Уважаю.
0: Вот, найдите время для встречи с человеком, перед которым не нужно строить из себя какого-то другого. Будьте настоящим. Искренность и добрый смех хорошей компании вернут вам внутреннее равновесие.
1: Хорошо. Скорпионы, сегодня вы главный поставщик хорошего настроения. Если увидите кого-то грустного, просто улыбнитесь или скажите доброе слово. Вашего внутреннего света хватит на всех. И делясь им, вы почувствуете себя гораздо счастливее в этот выходной день.
0: И вам в ответ улыбнется незнакомый паренек.
1: Конечно.
0: И улыбка, без сомнения. Стрельцы!
1: Так.
0: Сегодняшний выходной, субботний день, это отличный повод для какого-то, знаете, легкого безумства. В халате, в тапочках, пройтись по магазину.
1: Без халата, в тапочках.
0: Это тогда уже вам в другой отдел, пожалуйста. Соглашайтесь на спонтанные предложения, меняйте маршрут прогулки, заходите в незнакомые места. Маленькая такая...

0: И авантюра сегодня встряхнет вас и подарит те самые эмоции, которых когда-то не хватало.
1: Ох как! Козероги, Саша, тебе.
0: Так.
1: Вот ты прислушайся, оба уха навостри.
0: Готов, я даже записывать буду.
1: Козероги, даже если сегодня выходной, небольшое усилие над собой принесет неожиданно приятные результаты.
0: Результат через Е, да?
1: Доделайте то, что откладывали, или наведите порядок в своих делах. Чувство завершенности станет лучшей наградой, а окружающие оценят ваш деловой подход.
0: Да?
1: Вот так вот, да.
0: Мусор, пожалуйста. Что ли, вынести?
1: Попробуй. Мой, уже, можешь вынести мой, пожалуйста?
0: Я свой к тебе, ты мой, понятно. Вот и обменялись. Водолеи. Сегодня одиночество не для вас. Соберите вокруг себя вот проверенных временем своих людей. Тех, с кем можно и помолчать, и поспорить, как всегда, о вечном.
1: Вечно.
0: Хорошая компания и общие воспоминания сделают этот вечер по-настоящему теплым. Конечно же, не забудьте зайти в магазин.
1: Рыбы, сегодня ваш внутренний голос звучит громче обычного. Не ищите логики, просто прислушайтесь к тому, чего хочется именно вашей душе. Если интуиция шепчет «отдохни» или «сходи вон туда», доверьтесь ей, она знает кратчайший путь к вашему личному волшебству в этот день. Ну и самое главное, друзья, помните, звезды в гороскопах много чего рекомендуют и обещают. Но главное, что наша судьба в наших руках. Действуйте с уверенностью.
2: Только наши люди знают, что если у костра поют, это туристы. А если разводят руками, то это рыбаки. Рыбаки.

0: Реклама.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
0: МТ-банк.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, газовая варочная панель Хайер с поверхностью из закаленного стекла со скидкой 290 рублей за 749 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
4: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Лови выгоду на 21 век Бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 17 мая. Скидки до 70% и доставка по всей стране. Подробности по телефону 221. 21 век Бай. Мы рядом.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
8: Радио «Рокс».
9: Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Фастбай».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Как Александр за кадром пытался меня правильно произнести тему, заставить. Знаете, у нас тут тема такая: если вдруг оказался вдруг бр-бр-бр-бр-бр. А если серьезно, то как вас подвели люди в самый неподходящий момент? И как вы с этим справились? Именно это мы сегодня с нашими людьми обсуждаем. Поэтому не бойтесь, вспоминайте, какие ситуации были. А были они у всех, я думаю. Присылайте свои истории в наш вайбер 8033-699-1021.
2: Я понимаю, что не всегда можно тебе довериться.
1: Ну, это да.
2: Вся страна узнает, понятно. Василий пишет в тему о родне. Василий, так. Здравствуйте. Значит, дело было такое. В апреле 2019 года я занял 30 тысяч российских рублей.
1: Ого!
2: Двоюродной сестре, которая живет на Кубани.
1: Тете в Кишиневе вот это.
2: На виноград, да?
1: На виноград, да.
2: А мало мне дает виноградное вино. В общем, живет на Кубани. Ну, там нужно было сыну помочь.
1: Ну, понятно. Ну, помочь.
2: Моему двоюродному тоже получается так. И вот до сих пор отдает... Не отвечает на звонки, перестали общаться. Вот такая родня. Что делать, Василий? Сбросьте адресок, Василий.
1: Слушайте, а вот в чем проблема?
2: Все решаемо.
1: Правда, вот, ну не можешь ты отдать. Но ведь это же твоя родня. Ну позвони, скажи. Не могу. Вот честно, вот просто. Насколько бы проще было? Ну не могу. Ну что с тобой сделают? Не обидятся.
2: Ну же. Как что сделают? Дом заберут.
1: Какой дом? Это же
2: отцо, родительский дом. Начало, ты в жизни моей надежный причал.
1: Вот какими традициями наших людей апеллирует сейчас Александр. Ну а мы сейчас поговорим о традициях не наших людей. Давайте поиграем.
0: Наша игра.
2: И сегодня мы перенесемся на ближний товарищ Восток. Куда именно? В Саудовскую Аравию. В общем, да. Туда, где ступала нога настоящего бедуина.
1: Именно так, друзья. У нас есть вопрос, который касается как раз-таки традиций, ритуалов именно бедуинов. Как только вы его услышите, возьмите свои телефончики, наберите наш вайбер 8033-699-1021 и пришлите свою версию правильного ответа на наш вопрос. Ну и давайте договоримся на берегу, пока мы не отправились в это путешествие к бедуинам, что поисковиками, интернетами не пользуемся. Попытайтесь себя ощутить в шкуре того самого бедуина и оценить вот этот вот ритуал, что же они там делали.
2: Ты знаешь, теперь... что да. Опасно иногда почувствовать себя в шкуре бедуина. Одно неловкое слово и все. Потому что в традициях кочевых племен бедуинов, Костя, если мужчина заговорил с незамужней девушкой, он обязан на ней жениться.
1: Молодец! А у нас традиция о другой вещи, но, кстати говоря, очень в тон. У бедуинов, Александр, существует неписанный закон.
2: Мы как бедуины друг с другом делимся традициями.
1: Гостеприимство и дружбы есть закон, который жестко наказывает тех друзей, которые подводят других. Суть в чем? Если вы считаетесь другом и в момент опасности или нужды не оказали помощь своему другу-товарищу, к вам применяется закон Биша. Это испытание огнем для выяснения правды и того, насколько вы все-таки друг. И вот насколько вы...
2: Что, поджигают, что ли?
1: Сейчас услышишь. Сейчас этот ритуал официально запрещен, но в пустынях его все еще можно встретить. Ритуал заключается в следующем. Подозреваемого, либо предателя, заставляют лизнуть раскаленное на огне это. Если на языке после этого остается ожог, значит человек лгал, и он и правда не пришел на помощь, и, соответственно, он предатель, и его намерения были нечисты. В результате, если он проваливает этот тест, человека навсегда изгоняют из племени. И в условиях пустыни раньше это значило почти всегда смерть. Ну а сегодня полную потерю репутации. Занимателен ритуал, Саша, еще и тем, что раскалить это на огне может практически каждый бедуин. Потому как это у них обычно всегда с собой и всегда под рукой.
2: Так.
1: А вот теперь, внимание, вопрос. Следуя этому, правда, экзотическому и страшному ритуалу, что именно раскаляют на огне и что именно надо лизнуть?
2: Для чего?
1: Для того, чтобы узнать, предатель ты, друг, или не предатель.
2: Слушай, вот как в средние века узнать, ведьма ты или нет?
1: Примерно, кстати говоря, похожий ритуал.
2: Связывают, бросают в воду.
1: Да-да.
2: Если выплывет...
1: Ведьма.
2: Ведьма. Если нет, ну, хороший был человек.
1: Спасибо большое, да. Наш вайбер 8033-699-1021 принимает ваши самые смелые предположения. Еще раз вопрос. Следуя этому ритуалу, что именно раскаляют на огне и что именно надо лизнуть, чтобы доказать, что ты настоящий друг или не настоящий друг?
0: Только наши люди знают, что по наследству передаются не только гены, но и чебурашки.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Сегодня мы мысленно перенеслись на Ближний Восток, гостим у бедуинов, именно у которых так. Очень много традиций. Если...
2: суровых.
1: Да, если друг оказался вдруг предателем.
3: Если он подвел вас в нужный момент, то к нему применяется так называемый закон Биша. Ритуал простой. Подозреваемого в предательстве, в том, что он не настоящий друг, заставляют лизнуть раскаленное на огне это. Если на языке остается после этого ожог, значит, человек лгал, и он и правда предатель, и не настоящий друг. И его намерения были нечисты. А если тест вот так вот провален, то его еще и из племени изгоняют, и он теряет всю репутацию.
1: Действительно, как доказать? Говорил он ложь. Да, неправду.
3: Да, да, да, да, да.
1: Лгал или, может быть, сплетни, да, сплетни распускал. Чего? Говорит, не я, это ты, не я.
3: Проверим огнем. Да, лизни. Вот. Занимателен ритуал тем, что раскалить это на огне может практически каждый бедуин, потому как это у них обычно всегда с собой и под рукой. И вопрос был простой. Следуя ритуалу, что именно раскаляют на огне и что именно надо лизнуть? Варианты приходили, конечно, разные. Из самых таких, ну... Первое, что на ум приходит, ну, конечно же, кинжал, да. Нож, какое-нибудь копье, лезвие, в общем, какое-то. Из более экзотического — песок, подковку верблюда, стрелу тоже
1: песок
3: вот раскаляют. Да. Какой-то
1: это, типа,
3: амулет.
1: Клянись землей родимой. А что там земля родимая? Это песок, да. Ешь землю. Да, если это не ты.
3: Немножко жестоко тоже. Верблюжий помет, прости господи. Но раскалить его, я подозреваю, сложно. Какие-то амулеты. Так. Все вокруг да около, но на самом деле первым правильно ответил у нас сегодня Юрий. Последние 4 цифры 46-11. Он написал ложку на огне раскалить.
1: Ложку?
3: Так что все, кто написали ложка, абсолютно правы,
1: друзья. Ольга тоже предположила, раскаляет металлическую ложку, ну или пруд, прикладывает к языку.
3: Все правильно.
1: А почему ложку?
3: Да потому что ее не жалко, и она всегда по другой. За счет нюансов кочевого племени и гигиены у них столовые приборы были зачастую, насколько я помню, свои. Ложка, но жалко. Кинжал жалко.
1: Да.
3: Им пользоваться надо будет точно, еще, возможно. Вот.
1: Ну, поэтому переосмыслив свои традиции, бедуины теперь современные бедуины. Да. В современном мире кочуют с одноразовой посудой.
3: И с одноразовыми кинжалами.
1: И друг друга не подводят. А вот предложение у меня есть такое уникальное, майское. Давайте через несколько мгновений в едином порыве объединим наши судьбы в командной игре.
3: Ух ты, вот это хорошо. Друзья,
1: на вопрос, согласны ли вы, они сказали «да»,
3: а колец у нас
1: тут же обвенчали.
3: Да, так вот, друзья, хотите с нами поиграть в командную игру? Все очень просто. Набирайте код Минска 017-363-1013 и прорывайтесь к нам в прямой эфир. И начинайте с нами играть. Либо же, если вам совсем ленно, вы отдыхаете, ну, не хочется никуда лететь и нестись, наберите в наш Viber 8033-699-1021 слова «хочу», либо плюсик, и мы сами вас наберем и заберем в командную игру. Вот так просто.
1: Да, пишите, прорывайтесь. Ну, знающие люди, которые прошли через командную игру, они, можно сказать, жизнь повидали.
3: Повидали.
1: Ничего не боятся.
3: Конечно.
1: Это не страшно, это не больно. Ждем в игре.
0: Только наши люди знают, что, как ни крути, но самый удобный шкаф для одежды — это стул.

0: Реклама. Лови выгоду на 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 17 мая. Скидки до 70% и доставка по всей стране. Подробности по телефону 221. 21 век бай. Мы рядом.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
4: Радио «Рокс».
5: Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Все. Все.
2: Все?
1: Да, поздно бояться. Наша командная игра нашла игроков, которые сразятся, ну, можно сказать, в эпической борьбе.
2: Конечно. И получат самый главный приз. Аплодисменты и признание.
1: Это, конечно,
0: любовь. Наша игра.
1: У нас есть две команды. Одна команда называется «Самураи из Дубаи».
2: А вторая – «Попугай из Папайи».
1: Папайя звучит как часть тела, мне кажется.
2: Ну, по-моему, нормально. По-моему, хорошо.
1: В общем, две команды. В каждой команде будет по одному игроку. Мы будем объяснять нашим игрокам значение слов. Но задача игрока тут не хитрая. Это ж не квантовая физика.
2: Конечно.
1: Да? Назвать вот это слово. Победит та команда, которая угадает и назовет больше слов, чем соперник, за 30 секунд.
2: Вроде как все просто.
1: Давайте знакомиться. На первой линии у нас Галина. Она из Минска. Так. И она селекционер.
2: Ага.
1: Галина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Где вы сейчас находитесь?
3: На даче.
1: На даче. Я же говорю, что Галина селекционер.
2: И что она селекционирует.
1: А что на даче селекционирует?
2: Ну, селекционер должен знать, что селекционер.
3: А всего понемножку.
1: Всего понемножку. На второй линии у нас Юрий, он повар, и он из города Минска. Тоже чуть-чуть селекционер где-то.
2: Ну, надеюсь, в первую очередь дегустатор, и у него хороший вкус. Кстати говоря, Юрий у нас рекордсмен. Юр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: 10 слов так-то Юра набирал.
1: Ух ты!
2: Да, все серьезно.
1: Ух ты!
2: Да.
1: А Галина решила улучшить свой результат.
2: А
1: у нее в прошлый раз, Галина, сколько было?
3: 8.
2: Да, слушай, что-то припоминаю, что-то было.
1: Но докрутим до десяточки, Галина. Давайте так, женщине уступаем
2: конечно.
1: Право выбора. В какой команде будете играть? Самураи из Дубаи или...
2: Попугаи из Папайи.
3: Самураи.
1: Самураи, это ко мне, Галина. Давайте тогда сосредоточимся. Покажите, как вы сосредоточились. Так.
3: Ага.
1: Да, о, вот вижу. Ну и что, командуйте. Вот так командует Галина.
2: Молча.
3: Давайте.
1: Яма в земле, из которой набирают чистую воду.
3: Колодец.
1: Колодец. На этом дереве растут желуди.
3: Дуб.
1: Носят на носу, чтобы лучше видеть.
3: Очки.
1: Горький корнеплод, когда его режут кольцами, плачут.
3: Лук.
1: Первый день недели рабочий.
3: Понедельник.
1: Детская игрушка вращается вокруг своей оси, когда раскручивается. У автомобиля бывает зимнее, летнее на колесах.
3: Резина.
1: По-другому называется. Понятно? Понятно, что?
3: Ой-ой-ой, давайте дальше.
1: Ай-яй-яй-яй, что дальше-то?
2: Давайте докручивать.
1: На колесах бывает. Вот, спрашиваю, ты поменял вот это на автомобиле, на летнюю или на зимнюю?
3: Но... Резина, обычно говорят.
2: Да, а иначе более официально.
1: Эти делают из резины, вот эти штуки.
3: Ой, как это их называют?
1: Еще в медицине на руку или на ногу накладывают. Кстати, вот это,
2: хорошо.
1: Когда...
2: Лангетку или это?
1: На автомобиле поменять лангетки на зимние, да?
3: Не знаю.
1: Знаете вы это слово, на ша начинается.
2: Галина, нам надо зафиксировать.
3: Шины.
2: Конечно, шины.
1: А я не знаю. Все вы знаете. 7 слов, я фиксирую. Хорошо.
2: 7 слов,
1: хорошо. 6,5 пусть
2: будет. Хорошо, хорошо. Нет, ну давай 7, но сделаем скидку, весна все-таки.
1: Хорошо.
2: Юра, 7 слов надо перебить.
4: Я слышал.
2: Как, справимся, получится?
4: Будем стараться.
2: У вас тут команда такая, попугай из Папайи. Вы не против? Вы из Папайи что-нибудь готовили вообще в своей жизни?
4: Нет.
2: Тут будет повод попробовать, а из попугаев?
1: Берегите Папайи, Юра. Начинаем.
2: Ну, поехали. Лучший друг человека, который говорит гав-гав.
4: Собака.
2: Да, электронное устройство, есть клавиатура и мышка. Нужно, чтобы печатать и взаимодействовать. Что это?
4: Компьютер?
2: Да. А, круглая плоская еда с тестом, сыром и разными добавками сверху. Очень популярна.
4: Пицца?
2: Да. А, транспорт на двух колесах с педальками и рулем.
4: Самокат?
2: Нет, с педальками и рулем.
4: Велосипед?
2: Да. А, маленькое устройство в руке для звонков и сообщений. У всех есть.
4: Телефон?
2: Да. А, большое растение с корнями, стволом и листьями. Дает тень и кислород.
4: Дерево?
2: Да. На вечной руке. Успел. Вечной руке, которая показывает вам время.
4: Часы?
2: Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слов.
1: Семь слов. Сегодня, ну, просто ничья.
2: Ничья.
1: Мир, дружба, жвачка. Это замечательно. Юра, Галина, спасибо за игру. Я желаю вам больших творческих успехов.
0: Только наши люди знают, что от черной тоски хорошо помогает черный чай, а от зеленой – зеленый. Реклама.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

В студии Наталья Голубева. Добрый день. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и 7 интернет-площадок Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве, передает Белта. Оно вступило в силу и будет действовать до конца следующего года. Документ предусматривает связь по многим направлениям. Так, например, на интернет-площадках будут тщательнее следить за достоверностью информации о товарах. Кроме того, теперь интернет-площадки обязаны будут наладить курьерскую доставку в малонаселенные и отдаленные населенные пункты. В идеале – открытие сети пунктов выдачи заказов. Уже на следующей неделе в Минске начнут отключать горячую воду. С 18 мая отключение затронут территорию вблизи деревни Боровая, учебно-тренировочный комплекс «Стрелковый тир». На следующий день холодный душ начнут принимать жители домов на Есенина 26 и 28, а также на Космонавтов 20 и 22. Более массовые отключения стартуют с 25 мая. Они коснутся потребителей Московского и Фрунзенского районов столицы. С полным списком адресов и точными датами можно ознакомиться на сайте горисполкома. Нормативный срок отключения составляет 13 суток. Во Франции из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере спрос на респираторы за последнюю неделю вырос в 5 раз, на хирургические маски – в 4 раза. Три дистрибьютора, на долю которых приходится 95% рынка масок в стране, разослали в аптеке уведомление о том, что респираторы и маски могут поставляться лишь в ограниченных количествах. Директор одной из фармацевтических компаний рассказала,

0: что в обычное время ее фирма продает аптекам 2400 коробок масок в неделю, однако за три дня продажи взлетели до 15 тысяч. Два буйвола-альбиноса из Бангладеш получили широкую известность благодаря своим кличкам. Их назвали Трамп и Нетаньяху. Владельцы утверждают, что животные похожи на своих прототипов. 700-килограммовый буйвол по кличке Трамп проживает на ферме недалеко от столицы Даки. На его голове растет густая золотистая шерсть, которую сочли похожей на прическу американского президента. Буйвол Нетаньяху весит порядка 750 килограммов и проявляет воинственный характер. Очевидцы утверждают, что его взгляд похож на взгляд премьер-министра Израиля. Он пытается забодать работников фермы, даже когда они приходят его просто покормить.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. В честь дня рождения сеть Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. Лишь жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещания Радио Рокс без существенных осадков. В Гомеле до 24 тепла, в Могилеве и Минске до 23. В Витебске воздух прогреется до 22 градусов. В Бресте и Гродно сегодня плюс 19.
1: Добрый день! Радио Рокс.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Говорят, жизнь прожить нужно так, что когда идешь по улице, с тобой все здоровались, а ты им улыбался в ответ.
2: Ох ты.
1: Просто любовь и жизнь, такая пора. Это Радио Рокс, это «Наши люди». Творческое объединение продолжает свою работу для вас. Это Константин Дмитриевич Каштанов.
2: И Александр Владимирович Барский. Добрый день.
1: Да, мы здесь еще на протяжении ближайшего часа. И вот делимся мыслями по такой теме. Если друг оказался вдруг.
2: Интересуемся у вас, как вас подвели люди в самый неподходящий момент и как вы с этим справились? Вспоминайте свои истории, ситуации, ведь у каждого же такое бывало. Может быть, это был кто-то из родственников, из друзей, либо просто человек, которому вы решили довериться, а вот он и в нужный момент и не приехал,
1: ни
2: и не
1: денег,
2: произошло.
1: Ни денег, ни наследства,
2: ничего.
1: Ни часов наручных, ничего,
2: да,
1: и зарплата куда-то ушла.
2: А присылайте свои истории в наш Viber 8033-699-102-1.
1: Галина пишет по теме. Спасибо, говорит тебе Константин.
2: Мне?
1: Да.
2: Мне за что?
1: За тему, которую затронули.
2: Я понял. Тогда спасибо
1: кстати,
2: нам.
1: Кстати, забыл тебе рассказать. Тут пару недель назад на эфирный телефон какая-то женщина прорывалась. Говорила, позовите мне Каштанова, он мой родственник. Почему-то называла тебя Александром.
2: Меня Александром
1: Александр Каштанов.
2: Ну, хоть не Дюмай, на том спасибо.
1: Вот такие родственники, Константин. Таким денег дашь, и все, потом ищи свищи. И будь осторожен, я за тебя начинаю волноваться.
2: А вдруг она принц нигерийский?
1: Теперь еще больше волнуюсь.
2: Я тоже.
1: Галина пишет, у нас вот, вы знаете, сестра продала родительскую квартиру, трехкомнатную в Минске. Это было наше наследство. И денег никому не дала. Ушла в жесткое подполье. Хотя мама, когда жила, говорила, деточки, эта квартира ваша, продадите, поделите деньги поровну, живите дружно. Очень часто бывает такое, когда начинается дележка имущества или денег. Близкие люди остаются врагами до конца жизни. Это очень обидно и очень больно, потому что это родной человек.
2: К сожалению, да. Чаще всего происходит еще и так, Саш, что только одному человеку из вот такой вот родни хватает сил проглотить вот эту вот ситуацию и все-таки сказать, ладно, ты моя родня, как-нибудь сживемся. Но чаще всего, да, ссорятся.
1: Это редкий случай. Вот,
2: это
1: очень предлагаешь
2: редкий
1: Галине
2: случай.
1: Проглотить этом... это и сказать, слушай, сестра,
2: нет.
1: Ну, бери себе,
2: нет.
1: Хорошо, все, так.
2: Нет.
1: Живем
2: да.
1: дальше. Главное,
2: нет.
1: что ты сестра.
2: Нет, нет, нет. Это откровенное, Александр, предательство. Предательство.
1: Но чувствуется, хотел сказать другое слово, а ты.
2: Ну да.
1: Но мы же культурные люди.
2: Тотальное наедалово, конечно. Да, друзья, делитесь в Viber 8033-699-1021. Какие у вас были ситуации, когда вот вы рассчитывали на человека, а этот человек и подвел вас. У всех такое бывало, вспоминайте.
1: Самый неподходящий момент. Можете дозвониться и рассказать свою жизненную историю в назидание другим.
2: Конечно.
1: У нас есть телефон прямого эфира 8017, если вы живете за пределами города-героя Минска, 363-10-13.
2: Нормально, Александр?
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди знают, что чтобы жить, помогает природа. Чтобы выжить, помогает любовь. А чтобы пережить, чувство юмора.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Приятно, приятно. Это хоть не танго, но все равно с Еленой Ваенгой станцевать гуцулочку.
2: Да?
1: Да.
2: Серьезно? Вот ты бы их не подставил, ты бы вышел с ними. Вот позвони они тебе сейчас и скажут.
1: Если Ваенга оказалась не Ваенгой, а друг оказался вдруг, как вас подвели люди в самый неподходящий момент, и как вы с этим справились, как выкрутились из этой ситуации, об этом мы рассказываем. Свои истории вы нам своими жизненными ситуациями делитесь. Вайбер 8033-699-102-1. И вот Игорь прислал такую историю, длинную историю, если изложить Давай. Кратенько. Был молод, горяч. Не женат.
2: Игорь, да.
1: Купил два билета в кино с товарищем, да. Решили пойти на «Терминатора».
2: Ну, конечно, с кем же? Не с девушкой же туда идти, конечно,
1: и так получилось,
2: да.
1: Что товарищ не смог. У меня на руках два билета, что делать? Значит, я иду по улице, вижу, девочка идет красивая.
2: Так.
1: Предлагаю ей пойти со мной в кино.
2: Она оказывается
1: другом.
2: Она
1: соглашается.
2: Другом.
1: И вот так я, можно сказать, проверив друга на прочность, в нем разочаровался.

0: Шел хэппи-эндом. Но в моей истории, Саш, этого не произошло. У меня одна из самых позорных для моей жизни ситуаций, когда я себя чувствовал так стыдно, как, наверное, не чувствовал больше никогда. Сейчас расскажу.
1: Наши байки.
0: Молодые были, зеленые, горячие. Захотелось нам, сделать что-то свое. Мы тогда вот только-только еще студентики вокруг себя, группки всякие собирали. И вот решили мы провести турнир. Сделали афиши, договорились с клубом, наняли, у нас был знакомый друг, товарищ, очень хороший, очень языкастый, пиарщиком. Он начал договариваться со всякими брендами, со спортивной одеждой. Мы решили устроить целое шоу. Все отлично, Саша, все хорошо.
2: Это в твоем представлении.
0: Да, в моем представлении, да, и на публику-то тоже все хорошо, но оказывается, точнее нет. А оказывается, что последним спонсором наш пиарщик, вот этот вот мой бывший хороший друг наш из команды, он договорился с одной кузницей, которая находится под Минском, что нам вместо кубка победителям нашего турнира выкуют и выгравируют по мячу. То есть первому и второму месту настоящие мячи с гравировкой победившей команды, которая участвовала в нашем турнире, представляешь? Mm-hmm. Все вдохновились, то, чем можно и похвастаться вечерком, если вдруг что, если друзья придут и все остальное. Так. День финала. Кубков нет, мячей нет. Наш друг-пиарщик уехал и сказал: проводите финальную часть, запускайте трансляцию, показывайте всем. Я к концу как раз подъеду, потому что кузня сказала, вот сейчас заготовки уже готовы, мы сейчас все сделаем, и мне все сдадут. И он уезжает. Толпа людей, где-то 100 с лишним человек, которые пришли именно поболеть за своих, там, родня и все остальные.
2: Я понимаю, да.
0: Мы все это проводим, понимаем, что вот дело к финалу близится, а мечей нету, Саша. Мы звоним, говорим:
2: уж полночь близится, а мечей нет.
0: Конечно, все ждут, все на нервах, а мечей нету. Мы должны победителя объявлять. Тем более, все уже знают победителей. Только вручение осталось. Самая важная часть, которую нельзя пропустить. А его нет. Он не отвечает, не поднимает. Потом через полчаса поднимает, когда все уже накалено. Я весь красный, мне перед людьми отчитываться. И знаешь, что он говорит? Я везу. И мы выдыхаем. Слава богу, везет. Он приезжает и достает, знаешь что? Большой, я не шучу, Саш.
2: Интрига.
0: Большой надувной резиновый меч. Я не шучу сейчас, я вообще не шучу. Он достает большой
2: меч. Это классика. Волобуев, вот вам меч.
0: И говорит: это все, что я смог достать за это время.
2: Прекрасно. И смешно, и горько, и обидно. Хорошо, что ты спустя несколько лет уже так вот достаточно легко на это реагируешь.
0: Так стыдно мне никогда в жизни не было смотреть людям.
2: Я понимаю, ценностный нарратив, который из этого можно извлечь, это на друга надейся, а свой меч все-таки держи наготове.
1: Только наши люди на рыбалке маленькую рыбу отпускают, а крупную бережно складывают в майонезную баночку.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Лови выгоду на 21 век Бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 17 мая. Скидки до 70% и доставка по всей стране. Подробности по телефону 221 21 век Бай. Мы рядом.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт AgroFilter.BY. Агрофильтр – сила в каждой детали.
6: Радио «Рокс».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Да, друзья, по-разному у нас в жизни случается. И мы сегодня обсуждаем вот одну очень щепетильную, спорную тему. Вот если друг оказался вдруг, как вас подвели люди в самый неподходящий момент? И как вы с этим справились? Присылайте свои истории в наш вайбер 8033-699-102-1. И вот написала нам Анна, у нее такая вот ситуация была совсем недавно. Представляешь, должна была выбирать себе автомобиль, пишет Анна. Хотела первую машинку, но ничего в автомобилях не понимаю. Получила права и написала своему другу-автолюбителю, который должен был вместе со мной поехать в салон, в результате на обкатке машины поприсутствовать, чтобы сказать, хорошая машина, нехорошая машина. Бренды мы, конечно,
2: в салоне все машины хорошие, потому что они новые.
1: Машинка машинки рознь, Саша. Есть же еще такое понятие, как автохаус. Может быть, они туда отправились, кстати. Анна, напишите, уточните нам. Ну, в общем, позвонила, чтобы он меня проконсультировал. День назначен, мы забронировали на тест-драйв машинку. Я приезжаю, а его нет. Стоим, ждем, с менеджером попросили отсрочку час. Я-то ничего, говорит, я-то ничего не понимаю. И что мне делать? И он в результате не приехал. И вы не поверите, после этого мы с ним и перестали общаться. Вот просто...
2: Ну что тут удивительно?
1: Ну как-то я ему даже не... Я ему решила не звонить, не уточнять, почему он не приехал, пишет Анна. А он мне так и не перезвонил. Вот так вот дружба и заканчивается из-за машины, Саш. Вот так.
2: Люди, скажем так, с золотым сердцем и высокоразвитым гуманистическим тонусом дают второй обычно или третий шанс таким людям. Если они, конечно, и в третий, второй раз, это ты такой, да? Второй или третий раз также подводят, то все этих людей можно вычеркивать из жизни. Потому что если в такие моменты они подводят, что уж говорить о каких-то важных, судьбоносных.
1: Конечно, когда
2: считай, что их нет просто.
1: Считай, их нету.
2: Ну, а сейчас предлагаю нам отправиться туда, где, как всегда, можно шуры-муры покрутить и что-то интересное найти. Это же...
0: Барахолка.
2: Наша эфирная забава. Как всегда, нахожу на барахолке какие-то интересные вещи, предметы, штуковины, агрегаты, приспособления.
1: Это да.
2: Сразу стесняюсь, ты знаешь, вот так воспитан. Стесняюсь сказать, что же я нашел. Как-то все вокруг да около хожу, чтобы наши люди послушали внимательно и по каким-то ключевым подсказкам. Так. По моему краткому завуалированному описанию этого предмета себе его представили. А потом не побоялись и высказаться. Прислать свою версию можно к нам сюда в Viber 8033-699-1021, если догадаетесь, что это.
1: Ну и давай подумаем, кого мы сегодня сделаем победителем? Кто попадет к нам в прямой эфир? Какой правильно ответивший?
2: 16-й.
1: 16-й?
2: Сегодня 16-е. Да, сегодня 16 мая. Это мое предложение.
1: Это твое предложение. Я предлагаю единичку убрать, давайте 6-й. Тоже с шестой, не слишком
2: банально. Не будем конфликтовать из-за ерунды, Константин.
1: Шестой правильно ответивший сегодня попадает, друзья, к нам в прямой эфир. Поэтому ушки на макушке, телефончики далеко не откладываем. Слушаем, что ж там Александр нашел на барахолке.
2: Нашел. Это продается в Минске, и это продает Виталий. Так. Этот круглый, который от бабушки ушел, а от дедушки ушел, думаешь, да? Нет. Этот круглый носитель информации появился в Америке в самом конце 19 века. И на протяжении более чем полувека эта штука была очень популярна в модных домах и на разных светских мероприятиях. Пока, конечно, пока не появились альтернативные, более компактные варианты с улучшенными фоническими характеристиками. Нет, Кость, это не колобок.
1: Понял.
2: Для считывания информации с этого изделия нужно специальное устройство и выбор скорости.
1: Так.
2: Очень любит бережное обращение. И вот сейчас является предметом коллекционирования у настоящих ценителей аналоговых нот. Хотя... И сейчас есть немало людей, утверждающих, что эта, видите ли, штука лучше любого современного источника звука.
1: Ага.
2: Я бы все-таки здесь знак вопроса поставил, поскольку человек современный. Есть, да. В общем, стоит эта винтажная штуковина 30 белорусских рублей. Есть и дороже. Но я вот нашел за 30 белорусских рубликов. Что я нашел? Что хочу купить на барахолке?
1: Да, что Саша нашел на барахолке
2: что и хочет приобрести? Что себе представил, даже подключив свое... больное воображение, Константин.
1: За больное воображение я объясню тебе вне эфира, потому что нашим
2: ты людям уже эти версии объяснялся вне эфира, я боюсь тебя.
1: Так вот, наш вайбер 8033-699-1021 принимает ваши самые смелые предположения, что же Саш нашел на барахолке и хочет купить. И помните, что шестой правильно ответивший сегодня попадает к нам в прямой эфир. Друзья, гонка началась.
0: Только наши люди не так боятся конца света, как потерю конца скотча.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Hisense диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotus-vitebsk.by.
0: Радио «Рокс».

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Вот, значит, говорю, что нашел, да? Нашел какую-то штуку круглую. Круглый носитель...
2: Квадратную.
1: Нет, ну, это ладно. Круглый носитель информации. И появился еще в Америке в самом конце 19 века. И на протяжении более чем полувека вот эта штука была очень популярна в модных домах и на светских мероприятиях. Пока не появились альтернативные, более компактные варианты с улучшенными фоническими характеристиками. Однако для считывания информации с этого изделия нужно специальное устройство и выбор скорости. Очень любит бережное обращение. И вот сейчас является предметом коллекционирования у настоящих ценителей аналоговых нот.
2: Так.
1: Хотя и есть немало людей, которые утверждают, что эта штука лучше любого современного источника звука. Ха! На любителей, конечно, все. Стоит эта винтажная штуковина 30 белорусских рублей. Варианты больше наш Вайбер не принимает. Подводим итоги.
2: Итак, из самого интересного нам написали тюбинг. Ну, знаешь, носитель информации. Ну,
1: вот... Кто сел, тот и носитель информации.
2: Я тебе больше скажу, тюбинг иногда еще и выноситель информации. Ну, так там, выносит.
1: Там только скорость не выберешь.
2: Да. Патефон была такая версия. Где-то по логике рядышком, но не то. Но не 30 рублей же, друзья. Компакт-диск, вот это интересно. Ну, 19 век, компакт-диск.
1: Это уже, знаешь, как поколение того самого, с чего все и началось-то.
2: Да. Проигрыватель, граммофон, колонка даже к нам прилетала. Вот просто колонка. Все вокруг да около, друзья. Но сегодня шестой правильно ответившей стала Татьяна. Вот она, Танюша, заезжает на своем автомобиле. Она сейчас за рулем, Татьяна, вместе с этой вещью.
1: И в автомобиле слушает именно вот это встроенное, да?
2: Да.
1: А я, кстати, видел такие автомобили.
2: Серьезно?
1: Со встроенными, да.
2: Чтобы это проигрывать?
1: Совершенно.
2: Серьезно?
1: Совершенно верно.
2: Ну, сейчас узнаем, может быть...
1: Но это было тогда, автомобиль. Когда под рукой не было мобильных телефонов, чтобы это сфотографировать. Не было тогда еще мобильных телефонов.
2: Просто на память запоминали.
1: На память и набивали. Да хорошо. Давайте знакомиться.
2: Татьяна, здравствуйте.
1: Татьяна, вы с нами?
3: Здравствуйте, да.
1: Да, здравствуйте, Татьяна. Ну, давайте всем уже раскрываем карты, что я нашел на барахолке, что хочу купить и что вы угадали.
3: Это обычная виниловая пластинка.
1: Необычно.
3: И только дети 80-х это поймут.
1: Это точно. Ну, необычно, а с записью.
2: Запись,
1: не пустая. Да, эти аплодисменты для вас. Дети 80-х, 70-х, да я хочу сказать, начало 20 века. Ничего, кроме пластинок-то не было.
2: Да, конечно.
1: У вас в семье были пластинки же, да, Татьяна?
3: Да, конечно, были.
1: А помните свою самую первую пластинку, которую вот слушали постоянно и нравилась?
2: И которую сломали.
3: Я очень помню, что в детском саду нам включали на них сказки, песни.
2: Как здорово.
3: Детскую музыку такую.
1: Да, здорово было слушать. Я тоже слушал дома и в детском саду, в школе сказки какие-то, патриотические песни. А вот дома была пластинка Modern Talking. Знаете такую группу?
3: Вот, да.
1: С таким трудом достал я этот Modern Talking и слушал его. Слушал.
3: Это легенда.
1: Ну что, Татьяна, давайте, вы тоже, как легенда нашего сегодняшнего эфира, самая, скажем так, главная угадайка оказались в этого часа. Передавайте привет, поздравления, вот кому хотите. Есть такой человек?
3: Привет для всех моих знакомых и особенно моему другу. Привет, поздравления и... Поставьте для него песню
2: «Перец и
3: соль». Он поймет.
2: Это анонимная посылочка такая. Все, понятно.
1: Имя называть не будем, значит, да?
2: Не будем, конечно. Ну, давай пофантазируем. Его зовут Вальдемар.
1: Вальдемар зовут. Что-то у тебя сегодня все только Вальдемар.
2: Ну, красивое имя.
1: А может, Козьма?
2: Козьма тоже хорошо.
1: Татьяна, спасибо за игру. Поздравляем для вашего Кузьмы Вальдемара. Людмила Шаронова через мгновение. Песня называется «Перец и соль». А вдруг он повар? Бонифаций зовут его.
0: Только наши люди знают, что чтобы похудеть, надо есть один раз в день, но с утра до вечера.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Да, сегодня эти загадочные радиоперсонажи,
2: да-да,
1: слышимые, но невидимые, сегодня делились мыслями вслух на тему «Если друг оказался вдруг».
2: Именно так мы...
1: На фоне рубль должен был.
2: Мы у вас интересовались, как вас подвели люди в самый неподходящий момент. И самое главное, как вы с этим по итогу справились. Истории были одна интереснее другой, еще парочка у нас есть.
1: Есть, конечно. Вот Галина прислала такую ситуацию, историю. Значит,
2: дочь студентка,
1: ехала вчера домой и встретила в Орше женщину. Так. И как-то вот в пути, ну, попутчики, да,
2: разговорились. Ну,
1: с хорошим попутчиком, как говорил Абдулла в фильме «Белое солнце пустыни». И дорога вдвое короче.
2: Ну, конечно.
1: Так вот, им вместе ехать в Могилев еще. Так вот, эта женщина рассказала историю, что ездила однажды к своему жениху,
2: да,
1: познакомиться с родителями.
2: Понятно.
1: И вот ее должен был жених встретить на вокзале. Она уже приехала. Стоит, ждет, а женишка-то нет.
2: И вокзал
1: и след простыл. Да, ждала его несколько часов.
2: Ничего себе.
1: Ну а что делать-то? Приехала же, да, в другой, ну, да, город совершенно. Ну и решила вернуться домой. Вот такая печалька. Галина, вы знаете, может быть, вот эта ситуация и уберегла вот эту девушку,
2: да, кстати,
1: которая,
2: да,
1: приехала знакомиться с родителями на раннем этапе, если вот этот женишок в такой момент подвел.
2: Да. То что ж с ним дальше-то? Как с ним куличи пить?
1: Естественным образом отелся. Ты представляешь, чтобы он, вот если она все-таки вышла бы за него замуж,
2: вообще
1: за такого ненадежного, чтобы он мог натворить в ее жизни дальше?
2: Он бы сказал, я пошел к друзьям, и не пришел.
1: И не пришел. Мусор пошел выносить.
2: И не вернулся.
1: Неделю только вернулся, да. С тем же ведром, с тем же мусором. И такие ситуации бывают. Поэтому, может быть, ее Бог уберег-то.
2: Да, может быть.
1: Зато город посмотрела, вокзал прекрасный.
2: Все к лучшему.
1: Вот как мы с Константином, тоже бывает такое. Нас зовут, мы куда-то едем. Ну и что нас там не ждали?
2: Ну, конечно.
1: Полежали зато на скамейке, посмотрели узду.
2: Ну еще. Да, Людмила нам написала. Да, знаете, история от Людмилы. У меня в жизни тоже была такая ситуация. Александр, возьмите себя в руки, пожалуйста.
1: Взял.
2: Когда распался Советский еще? Союз, Людмила пишет, все стали переезжать кто куда. А у мамы была трехкомнатная квартира. Квартиру продали, но и деньги ушли в одни руки. А у нас вообще было трое детей. Мы, конечно, с роднёй вот этой нашей общаемся, которой ушли деньги, но память осталась. И эту тему просто стараемся не трогать.
1: Не трогать?
2: Так вот.
1: Тема болезненная.
2: Тема болезненная, ничего не скажешь.
1: Вот что делать с такими руками, Константин? Подели,

0: и своим жизненным опытом, которые вот наследственные деньги оставляют себе. В одних, как говорится, руках.
1: В узду, Саш, в узду. Все туда, будьте добры.
0: Все в сад. Да. Ну, такая... Кстати, вот что касается девушки, которую не встретили, да, у меня была похожая ситуация в жизни, только я эти ситуации искусственно создавал девушкам, с которыми общался. Я хотел их проверить на небезразличие ситуации в моей жизни.
1: Так,
0: то есть мы общались, а потом в какой-то момент я исчезал. Не звонил, не появлялся, ничего.
1: И они так, ну, слава богу!
0: Некоторые, ты знаешь, так, наверное, и говорили. Перекрестив меня в дорогу. Телефон там был контактный, раньше мобильных телефонов не было. И вот только одна девушка спустя 2 недели, а может даже месяц, позвонила мне и спросила, что случилось?
1: Как вообще?
0: Жив я или нет?
1: Бывает же, Саша.
0: Ну, и она стала моей женой. Вот так вот бывает. Потому что, ну, всем остальным... А вдруг я заболел?
1: Ну, а вдруг?
0: А вдруг что-то там вот случилось такое?
1: И правда могло быть?
0: Пошел в лес по грибочке, и все, не эти грибы собрал.
1: А там Мишка, да?
0: Там Мишка забодал. Вот и такое, Константин, бывает.
1: Да.
2: Анекдот.
0: Давай на позитиве уйдем,
1: конечно,
0: из эфирной,
1: конечно,
0: студии.
1: Конечно, вот у меня такой вот анекдотик. Вот что Саша называется «лучшая подруга». Вчера, после вечеринки, она дотащила меня домой, прямо на 5-й этаж затянула и даже сдала мужу в руки. Хотя я живу на 1-м и не замужем.
0: Хорошая ситуация. Значит, анекдот такой. По случаю 80-летнего юбилея внучки подарили дедушке билеты в его родной город. Ну, давай так, в Магадан.
1: Хорошо.
0: В Магадан из Москвы. Значит, старик очень обрадовался, что увидит родной дом через много десятков лет. Приехал, ходит по родному городу, смотрит улицы, ну, а дом родной стоит, все такой же. Даже орнаменты на фасаде вот те же, только немножко обветшали, ну, это понятно. И дерево во дворе, еще зеленое, да, хорошо. Умилился дед, слезинку обронил и увидел на другой стороне улицы будку.
1: Так.
0: Ремонт обуви, так, и обувщика, который помнил еще вот с ранней юности, с детства даже. Перешел дорогу, постучал в стекло этой будки. «Есть ли кто?» Тут спрашивает уже такой разгорячившийся. Изнутри раздается старческий голос. «Есть! Говорите, говорите!» «Я помню эту будку еще 50 лет назад. Даже однажды оставил вот тут у вас парочку обуви, коричневые мокасины». Но изнутри раздалось. «Да, верно, с красным бантом». «Точно. Нужно было приклеить левую подошву». «Да. В среду будут готовы, приходите».
1: Знаем, знаем.
0: Ну что, разбегаемся в разные стороны, Константин. Кто хорошо поработал, тот хорошо отдыхает. Через мгновение в эфирной студии появится Андрей Симович, предложит вам лучшие песни недели на выбор в программе «Золотой вираж». Ну а я через час вернусь к вам. Будем что-то ваше жизненное, важное отмечать, радоваться за вас. В программе «Был бы повод».
1: Нормально, Александр.
0: Отлично, Константин.
2: Только наши люди за неимением утюга могут погладить рубашку горячей сковородкой, а пельмени сварить в чайнике.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси час дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Увеличение транспортных потоков ожидается сегодня в районе Национального футбольного стадиона в Минске, передает Белта. Там состоится финал Кубка Беларуси по футболу. За трофеи поборются борисовские «Батэ» и столичная «Динамо». Начало матча в 15:30, но уже менее чем через полчаса двери спортивной арены откроются для болельщиков, поэтому больше автомобилей может двигаться по Партизанскому проспекту, улицам Ванеева и Долгобродской. Как проинформировали в госавтоинспекции, первая полоса Долгобродской на участке от Ванеева до поворота на торгово-развлекательный центр «Призма» будет выделена для стоянки машин. Еще одно мероприятие пройдет в Чижовка-арене. В связи с этим с 3 часов дня ожидается увеличение транспортных потоков по Ташкентской. Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Беларуси во время школьных выпускных. В каждом районе страны местные власти определяют временные промежутки дней трезвости, и документы уже публикуют на национальном правовом портале. Напомним, последние звонки прозвенят в этом году ровно через неделю, 23 мая, а выпускные вечера намечены на 12 июня. Как и ранее, запрет касается магазинов, но не заведений общепита, если спиртные напитки там отпускают на розлив. Также алкоголь в эти дни будет доступен для свадебных торжеств, юбилеев или ритуальных церемоний. В Верховную Раду Украины внесен законопроект об ответственности за любые платные услуги магов, астрологов и экстрасенсов, а также за их рекламу. Инициатива депутатов от правящей партии стала судорожной реакцией на громкий коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Выяснилось, что чиновник годами согласовывал ключевые кадровые назначения в государстве с личной гадалкой. Тем временем британские ученые пришли к выводу, что регулярное посещение музеев, выставок, библиотек, а также занятия творчеством способны замедлить процессы биологического старения. В ходе исследования были проанализированы данные более чем 3500 взрослых добровольцев. У тех, кто соприкасался с искусством хотя бы раз в неделю, один из ключевых показателей биологического старения оказался на 4% ниже. При этом специалисты подчеркивают, что эффект накапливается со временем. Чем регулярнее человек взаимодействует с искусством, тем заметнее положительное влияние на биологический возраст.
1: Новости компаний.
0: Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону +375 29 716 44 44.
1: Погода.
0: Переменная облачность сегодня в республике. Лишь жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет прогнозирует кратковременный дождь, возможно, гроза. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. В Гомеле до 24 тепла, в Могилеве и Минске до 23. В Витебске воздух прогреется до 22 градусов. В Бресте и Гродно сегодня +19.
1: Добрый день! Радио Рокс. Золотой вираж.
2: Всем огромный привет! Золотой вираж стартует на Роксе. Первые музыкальные гонки будут радовать, удивлять и восхищать. Ну а я, Андрей Асимович, буду с удовольствием комментировать все, что будет происходить на музыкальной гоночной трассе Рокса. Семеро участников, вижу, уже подъезжают к стартовой линии. Трое претендентов тоже где-то рядом. Они готовы вступить в борьбу. А вот еще один песенный болид медленно удаляется и покидает гонку, не выдержав жесткой конкуренции на музыкально-скоростном треке. И прощаемся мы сегодня с суперпесникаром Виктора Королева под названием «А ты яблоко ела». Красиво маневрировал музыкальный болид на трассе аж 11 недель и удерживался на хороших позициях, но, к сожалению, был вытеснен соперниками и сегодня уезжает. Ну, все это, я говорю о музыкальных потерях на трассе, ничего не значит. Если вам кто-то приглянулся, в ваших силах болельщики вернуть выбывших пилотов обратно в гонку. А знаете как? Заходите на сайт rocks.com и ищите раздел «Золотой вираж». Там голосуете за любимчиков. Именно вы, слушатели на эфирных трибунах, определяете и тех, кто войдет в основной состав, а также тех, кто сможет на него претендовать. Ну, все объяснил, все рассказал. Самое время начинать. Поехали!
1: Золотой вираж.
2: Закрывает семерку сильнейших этой недели Вика Ветер. И несмотря на то, что давят туфли, она уверенно движется вперед. Вот уже и основной состав принял пилотессу в свои ряды. Сказать, что я счастлива, ничего не сказать. сказать. Знаю точно, что я запомню этот день. Я благодарна Богу, моему автору Кире Дымову, моей семье, благодарна вам, мои дорогие слушатели. Я вас не подведу. Вот такие трогательные и искренние слова звучат на 7-й позиции музыкальной гонки. И принадлежат они, как вы поняли, Вике Ветер. Давят туфли, а она не останавливается. Ну что ж, смелее, вперед! Пускай дальше, больше и, конечно же, выше. Слушаем. Вика Ветер. «Давят туфли».

«Когда мы были молоды». Продолжите фразу. Но наверняка, независимо от возраста, кто-то с грустью, кто-то с иронией, а кто-то с улыбкой сможет погрузиться в свои воспоминания. В одном из интервью нашего пилота Александра Юрпалова прозвучали прекрасные слова. «Время и обстоятельства могут измениться в любой момент, так что не пытайтесь никого изменить и не обесценивайте ничего вокруг себя. Вы можете обладать силой сегодня, но помните, время намного сильнее, чем кто-либо другой. Из дерева получается миллион спичек, но одной спички достаточно, чтобы сжечь миллионы деревьев. Живите в движении и делайте добро, чтобы потом было что вспомнить. Да-да, друзья, делайте добро. Голосуйте за музыкального гонщика Александра Юрпалова и его песенный болид «Когда мы были молоды». Сегодня он финиширует шестым.

воды. Вольный ветер нам дул в паруса. Не боялись ни холода, ни палящего солнца в песках. Когда 20 лет от роду, дни спокойно

0: когда мы были молоды.
1: Ну а пока мы ждем, когда на дополнительном треке появится первый претендент недели, я вам расскажу про ожидания. Было время, администрация аэропорта Хьюстона получала множество жалоб от пассажиров, которые слишком долго ожидали свой багаж. Аэропорт нанял больше грузчиков, но жалоб не становилось меньше. Тогда путь пассажиров от трапа до транспортеров с багажом был увеличен в 6 раз. Время, которое люди тратили, ожидая чемоданы, они стали тратить на дорогу, и жалобы, как вы предполагаете, прекратились. А когда началось массовое строительство небоскребов, многие жильцы стали жаловаться на то, что лифта приходилось ждать слишком долго. Тогда рядом с лифтами установили зеркала, что позволило людям заниматься собственной внешностью или украдкой рассматривать в зеркале других жильцов, и жалобы тоже прекратились. Ну а когда появились супермаркеты, многие покупатели стали жаловаться на то, что им с тележкой приходится слишком долго стоять в очереди в кассу. Тогда рядом с кассами стали устанавливать лотки со всякой мелочевкой, жевательной резинкой, шоколадками и конфетами. И это позволило супермаркетам еще больше зарабатывать. И что? Правильно, жалобы тоже прекратились. Вот и у нас. Пока вы ждали появления претендента, я рассказывал вам разные истории. И время как-то незаметно пронеслось. Без жалоб и уже с радостью встречаем песенный болид Дмитрия Прянова.
2: «Пит-стоп».
1: Ведь он уже здесь. Нам не нужны слова. Дмитрий Прянов, наш претендент недели. Встречайте.

0: Реклама.
1: Лови выгоду на 21 век Бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 17 мая. Скидки до 70% и доставка по всей стране. Подробности по телефону 221. 21 век Бай. Мы рядом.
2: Чистота легко смыла. С 14 по 27 мая. Средство для посуды Синергетик 1 литр 7,99. Чистящий гель Санфор 6,49. Капсулы для стирки Эклипс 30 штук 15,99. Так легко поддерживать чистоту. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Agrofilter by. Agrofilter. Сила в каждой детали.
4: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Радио «Рокс».
6: Лучшие песни часа представляет бренд бытовой химии «Fastbuy».

Вот не знаю, зачем эта информация, но ученые выяснили, что пчелы лучше танцуют, когда на них смотрят. Ну, начнем с того, что зачем вообще пчелы танцуют? Для них это же не вечеринка, а часть коммуникации. Так рабочая пчела сообщает сородичам, где искать нектар и пыльцу. Направление танца указывает путь, а интенсивность и длительность движений – расстояние и количество нектара. Так вот, ученые Калифорнийского университета решили расширить свои познания и создали для наблюдений несколько контролируемых ульев. Там они меняли количество и состав пчел и следили, как это повлияет на танцы рабочих особей. Так оказалось, что чем меньше заинтересованных зрителей, тем менее точными становились эти танцы. Я вот анализирую и думаю, а как же наши гонки? Они ж похожи на жизнь пчел. Чем больше наблюдателей поддерживает пилота, тем громче и ярче звучит его песня на вираже. Ну вот вам, пожалуйста, прямое доказательство. Виталий Волк со словами «Лучшее во мне» на этой неделе показал новый результат, добавив одну позицию к предыдущему. А все благодаря вниманию трибун. Сегодня он уже на пятой золотовиражной высоте. Виталий Волк «Лучшее во мне».

0: А вот и новый поворот на вираже, и новый претендент в гонке.
1: Пит-стоп.
0: Это постоянный гость красных дорожек, светских мероприятий, музыкальных шоу Владимир Юрьевич Селиванов. Но мы его знаем по псевдониму Вован. Вот уже вторую неделю подряд на вираже он продвигает мысль о том, что любовь рождает чудеса. Многие представляют пилота больше в актерском амплуа. Но сам он говорит о себе так. «Музыка – это мое. Могу на студии часами и сутками сидеть. Это сейчас мой приоритет. Я себя позиционирую как музыканта и певца». Ну что ж, если вам хочется поддержать нашего разностороннего пилота, сделайте это в виде лайка на сайте Рокса, чтобы он мог попасть из претендентского в основной состав. И пускай подтвердится тезис, что любовь рождает чудеса. Слушаем. Вован на вираже.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Ровненько в середине таблицы результатов гонки вторую неделю подряд остается Евгений Григорьев. Четвертая позиция у песнякара обожгла любовь. У Евгения, кстати, есть неизменные концертные ритуалы. Перед выходом к публике он просит сил и энергии, а также касается ладонью сцены, а в завершении концерта касается ее уже с благодарностью. «Сцена, — говорит Григорьев, — для меня живая участница концерта. Она дает силы, помогает, существует вместе со мной музыкантами и зрителями в зале. И я прям вижу сейчас, как со словами «обожгла любовь» Жека касается музыкальной трассы и с благодарностью передает привет трибунам. Это же все часть его выступления, которое происходит на четвертой позиции. Встречаем Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».

0: Еще одна удивительная пилотесса торопится присоединиться к музыкальной гонке.
1: Пит-стоп.
0: Это певица, актриса.
1: Реклама.
2: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Радио Рокс.
0: Ну вот и добрались до тройки сильнейших.
3: Финишная прямая.
0: Рональд «Рон» Деннис, руководитель одной из известных команд «Формулы-1», как-то сказал: «Мы делали и делаем все, чтобы выигрывать гонки. Мое сердце – это сердце гонщика, и это невозможно изменить». Вот будто бы наш золотовиражный пилот это сказал. Ведь так же, как и в обычной, в музыкальной гонке тоже присутствует драйв, скорость и азарт. И сердце бьется тем быстрее, чем ближе пилот к финишу, и чем громче звучит его музыка. «Слушая свое сердце, живет и творит Стас Михайлович». И несмотря на потерю заветных позиций, сегодня его песенный болид остается в тройке сильнейших. А это, между прочим, бронза. «Счастье не плачет», говорит пилот. А я, как внимательный комментатор, добавлю: «Счастье поет».

Люблю фильмы про перемещение во времени. Вот часто задумываюсь, если бы это было возможно, ну полетел бы я, изменил бы что-нибудь. Вы удивитесь, но в интернете по этой теме есть немало запросов. Как сделать машину времени в реальной жизни? Как выглядит машина времени? Когда изобретут машину времени? Друзья, расстрою вас, официальная позиция науки такова. Хотя возможность перемещения во времени допускается законами физики, создать такую машину не удастся ни сейчас, ни в далеком будущем. Кстати, к числу скептиков относится и знаменитый физик Стивен Хокинг. В 2009 году он организовал вечеринку для путешественников во времени, объявление о которой дал только на следующий день. Ну и, как легко догадаться, на мероприятие так никто и не пришел. Но при всем скептицизме есть люди, которые будто перемещаются во времени и знают, что будет в будущем. Так некоторые наши слушатели предсказали ускорение песенного болида Никиты Панфилова. И да, друзья, сбылось. Плюс одна строчка за неделю. Слова «Я бы мир себе нарисовал» теперь звучат на второй

0: стал бы сам чуть-чуть добрее. Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Радио Рокс.
5: Это по-прежнему «Золотой вираж». Первые музыкальные гонки, где победителей выбираете вы, болельщики на радиотрибунах. Голосуя на сайте, конечно же, rocks.com в разделе «Золотой вираж». Вы. И только вы заставляете песенный болид любимого музыкального пилота двигаться быстрее и побеждать. Ну что, вот-вот разрешится главная интрига. Кто финишировал первый? Кто поднимется на пьедестал почета и откроет победную бутылку шампанского? И чей же музыкальный болид оказался более привлекательным, успешным и быстрым? Интересно? Ну, давайте сначала вспомним имена всех участников гонки. На 7-й позиции Вика Ветер. Давят туфли.
6: Туфли давят на шею села, ножки свисела. Летает, и мне с тобой сегодня весело.
5: Александр Юрпалов финишировал 6-м на песенном болиде с названием «Когда мы были молоды».
7: Когда мы были молоды, вольный ветер нам дул в паруса.
5: Пятерочку получил Виталий Волк за «Лучшее во мне».
8: За

0: На четвертой позиции песнякар «Обожгла любовь» Евгения Григорьева.
1: Обожгла любовь, обожгла любовь, лампадкой след оставила.
0: Бронза достается талантливому и любимому гонщику Стасу Михайлову, который уже 5 недель убеждает, что счастье не плачет.
2: Счастье не плачет, когда на воде небо тугой и так одиноко.
0: На второй строчке гоночной таблицы Никита Панфилов. «Я бы мир себе нарисовал».
3: Я бы мир себе нарисовал, где нет ни боли, ни печали.
0: Жизнь – это гонки, где нужно держаться и не летать на поворотах, если твоя цель, конечно, финиш.
4: Чемпион.
0: Наверное, именно этой житейской мудрости придерживается и Александр Олешко. Да, его качает на вираже, но он привел свой музыкальный болид к очередной победе. Его песнякар под названием «Все к лучшему» приковал к себе внимание трибун и вызвал максимальную любовь болельщиков на этой неделе. Это золото нашей гонки, это наш победитель. Поздравляем! Александр Олешко, «Все к лучшему».

Ну как вам? По-моему, отличная сегодня получилась гонка. Пролетела на одном дыхании. И я с нетерпением буду ждать, когда стартует новый золотой вираж. Следите за новостями, становитесь свидетелями музыкальных гонок, а также голосуйте на сайте rocks.com. Ну а через неделю снова встретимся и подведем очередные итоги. Слушайте «Золотой вираж» по пятницам с 6 до 7 вечера и по субботам днем с часу до 2. С вами был я, Андрей Асимович, беспристрастный и жизнерадостный комментатор. Всех люблю, всех обнимаю и приподнимаю. До встречи в эфире!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Жировки в Беларуси потяжелеют. С 1 июня повысятся тарифы отопления и горячего водоснабжения, а также электроэнергии, которая используется для нужд отопления. Так, с начала лета стоимость тепловой и электроэнергии вырастет на 7,3%. Таким образом, в среднем платежи за коммунальные услуги увеличатся примерно на 3 рубля. Напомним, в стране в рамках двухэтапного механизма пересмотра тарифов первое повышение из-за погодных условий было перенесено на 1 марта, второй этап будет вступать по графику – 1 июня. Представители городских служб оценили состояние минских пляжей и пришли к выводу, что они готовы к наплыву отдыхающих. Для их комфорта сделано многое. Особое внимание уделяется безопасности. На столичных пляжах 8 спасательных станций. Кроме того, в купальный сезон, который официально длится по 30 сентября, работают еще 20 сезонных спасательных постов. Таким образом, охвачены все официально разрешенные зоны отдыха у воды, которые за год буквально преобразились. Там установили порядка 2000 лежаков и около 4,5 тысяч малых архитектурных форм. Меж тем, жителям Латвии посоветовали позаботиться о своем здоровье самим, причем сделали это в Министерстве здравоохранения. Там призвали своих граждан запастись лекарствами на случай возникновения экстренной ситуации, потому что государство в этом уже не поможет, так как оно само, как выяснилось, не готово к какому-либо кризису. В стране сейчас создается система резервов медикаментов на случай войны, катастроф или новой пандемии. Однако в Минздраве заявляют, что в первые дни кризиса жителям придется в значительной степени полагаться на собственные запасы. Фактически, власти советуют каждой семье иметь домашнюю аптечку не только для оказания первой помощи, но и на случай перебоев с поставками лекарств. Ведомство рекомендует держать дома запас необходимых препаратов как минимум на 3 суток. Компания Mercedes-Benz может заняться оборонным производством. Как сообщил ее глава Ола Калениус, на фоне растущей глобальной нестабильности руководство считает очевидной необходимость наращивания военного потенциала Евросоюза. Тем более Mercedes-Benz имеет в этой сфере опыт. В годы Второй мировой войны с его конвейеров выпускались двигатели для самолетов и стволы к винтовкам. Компания даже принимала участие в разработке танка «Пантера».
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. И вновь, как и сегодня, жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможны грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещания Радио Рокс. Завтра без существенных осадков. Температура по стране ночью до 13 тепла. Днем в Минске и Могилеве плюс 25. В Бресте, Витебске и Гомеле 24. В Гродно воздух прогреется до 20 градусов.
1: Доброго дня, Радио Рокс.

0: Программа для ваших праздников. Александр Барский.
1: Да, это так, все верно. Здравствуйте, друзья мои. Радуемся хорошей погоде, она великолепна. Ну и приятным обстоятельствам личного календаря тоже порадуемся. Вот кто-то делает это почти незаметно, тихо сидя на своей кухоньке, ай-яй-яй. Кто-то в лес отправился, кто-то по дрова, кто в огороде. Как всегда, в эту пору года изучает состав почвы. Ну а кто-то скромненько вот так хихикает в сторонке и наблюдает за всем происходящим. Ну а у кого-то на душе большая радость, вот как у меня. И она переполняет мою душу. И вот по такому случаю даже у кого-то банкет заказан в уютном месте. Потому что наши слушатели знают, что в субботу цветущего мая от улыбки, да, правильно, станет всем теплее. И соседу меломану, который ночь не давал спать, что-то там новое изучал в музыке. И дачнику-старателю, неприступной принцеждалке и даже маленькой улитке. Так давайте же, друзья мои, создадим правильное праздничное настроение всей стране. Ну и откроем новый музыкальный час на Радио Рокс. С вами командир вокально-инструментальных миниатюр Александр Барский. И если уж у меня в руках, поверьте, оказался микрофон, это не случайно. Можно даже сказать, что это судьба, но все гораздо проще. В прямом эфире набирает обороты большая, субботняя, народно-поздравительная программа «Был бы повод». Ваши музыкальные удовольствия. Капризы, если хотите. Комплименты, поздравления родным и близким, романтичные признания в любви, ну и музыкальные приветствия всем достойным людям нашей страны. Друзьям, подругам, коллегам, дядям, тетям. Все это в ближайшие два часа. Так что, если есть желание поделиться с кем-нибудь своей радостью и добрыми словами, не надо скромничать и стесняться. Пишите свои приветствия, поздравления в прозе. И от души, вот это главное, в наш эфирный вайбер Рокса. 8-0-33-6-9-9-102-1. Записали? 6-9-9-102-1. Пишите сюда. Я скоро к вам вернусь, и мы начнем отмечать и поздравлять ваших близких на всю страну. Всем доброго, субботнего, солнечного, майского дня.

0: созданы друг для друга. Радио Рокс.
1: Да, и я, что уж там скромничать, утопаю в страсти, в радости, в ваших поздравлениях, приветствиях и в хороших песнях. Все это будет в ближайшие два часа, как обещал. Я слово свое держу, ребят. Всем привет, 8033-699-1021, номер нашего неустанного эфирного вайбера Рокса. В тандеме с ним работаем, он принимает, а я передаю. Хотя тоже, можем поменяться. Но вот есть повод, замечательный повод, начиная программу вот с этого поздравления. Сейчас, вот, в нашем эфире особенный и очень горячий привет, солнечный, вот как этот день, летит прямиком в Могилевскую область, в город Быхов. Чудесный город, потому что сегодня там шумно, весело и со вкусом гуляет свадьба, как в песне. Это свадьба, свадьба. Свои судьбы наконец-то решили связать прекрасные молодые люди. Это Артем и Алина Половиковы. Ну, посмотрите на них, а? Какая красивая пара. Я даже отсюда вижу. Артем, Алина. Вы знаете, их история — это настоящий сюжет для романтического фильма. Голливуд об этом еще не знает, но когда-нибудь фильм снимут точно. Осенью 2024 года Артем и Алина были свидетелями на свадьбе троюродного брата, где и встретили друг друга. Почти как индийское кино, где все танцуют и поют. И вот сегодня они уже сами создали свою крепкую семью. Ну а чем они хуже других? Любовь, знаете ли, вот главный аргумент этого обдуманного поступка, товарищи. Вот с этим грандиозным событием Артем и Алину от всей души с огромным уважением и любовью поздравляет Вадим и Галина Поферовы. Их дети Дмитрий и Юля, ну и многочисленные родственники, которые собрались, чтобы не пропустить это торжество и лично поздравить Артема и Алину. Ребята, пусть ваша фамилия Половикова означает, что две идеальные половинки – именно так нашли друг друга, и это навсегда. Желаем вам бесконечной любви, семейного счастья, достатка и понимания с полуслова. Чтобы Артем сказал «А», значит «Алина», «Алина А» говорит «Артем». Пусть в вашем доме всегда звучит детский смех. Счастья вам. И пусть каждый день совместной жизни будет таким же ярким, веселым и счастливым, как сегодняшний праздник на берегу чудесного Днепра.
2: Горько!
1: Конечно же, музыкальный подарок для Артема и Алины Половиковых. Встречайте, поет Арбакайте.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Повод есть у Евгения. Евгений, весь выпуск 83-го года Грудиновской школы-интерната вспомнили, что сегодня отмечает свой очередной день рождения замечательный человечек. Это наша Валя. Валечка Валентина Владимировна Агеева.

0: Музыкальный подарок Валентина Владимировна прозвучит, в этом даже не сомневайтесь. Вот Виктория пишет, и коллеги Елена и Светлана. Вот и объединились. Буквы правильно составили. Решили на всю страну поздравить нашу коллегу, как здесь указано. Причем не просто день рождения, а можно сказать, даже золотой. Потому что юбилей отмечает Ольга Степановна Мацевич из города Бреста. Дорогая наша, мы тебя...
1: поздравляем!
0: Да, вот так дружно. Дорогая, прими самое искреннее поздравление с этой круглой датой. Юбилей, ты знаешь, это прекрасный повод для тебя и для нас, для твоих подруг, оглянуться на достигнутое и с уверенностью посмотреть вперед. Мы хотим пожелать тебе неиссякаемой энергии, душевной гармонии и бодрости духа. Пусть работа и дальше будет источником радости, ну и достатка. Близкие дарят тепло и заботу, а верные товарищи всегда будут рядом. Вот такие, как Елена, Светлана и Виктория. Ну и можно еще друзей привести с собой, да, чтобы не скучно было. Пусть каждый следующий день, Оленька, наполняет твою замечательную жизнь яркими событиями. И вообще, живи так, как вот в песнях Виктора Королева. Всегда на кураже, радостно, феерично и счастливо. Вишенка на торте, Ольга, для вас.

0: Реклама.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТБанка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
2: МТБанк.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Радио «Рокс». Песни нашей страны.

0: час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников. Александр Барский.
1: Да, я здесь, я с вами, но не один, с Вайбером. Мы ходим парой в таких программах важных, ответственных. 8-0-33-699-102-1. Вот такое цифровое, редкое для наших широт имя у нашего Вайбера. Пишет Светлана. Светлана, здравствуйте. Мы хотим поздравить Александра Мельгуй, Сашку нашего. А поздравляет мама, папа и сестра. А вот чем? А с тем, что это у нас замечательный помощник, талант которого вот как раз-таки сейчас и раскрывается на дачном участке. Хотим пожелать Сашке, да и вообще нам от всей души, здоровья во все органы, благополучия, любви, удачи и всего самого наилучшего. Ну и ударного труда, Сашка, покажите всем, на что вы способны. Светлана пишет, сегодня отмечает свой очередной день рождения Иван Сергеевич Павлюченко из города Минска. Вы знаете, наш Ванька... Иван, давайте уже так серьезно, Иван Сергеевич, человек очень чуткий и внимательный, дарит заботу и внимание всем людям, родным, близким, ну а также клиентам, потому как он успешный банковский работник в одном из банков Минска. Вот кого приятно брать кредит. Желаем нашему Ивану здоровья, бодрости, оптимизма по жизни, достойной оценки труда на работе. Ну и зарплат, конечно же, хороший. Все-таки Иван в банке работает, деньги считать умеет. К этим поздравлениям семьи Китаевых и Дулецких присоединяется из родного города Борисова, любящий тебя дедушка, бабушка, дядя, тетушка Татьяна со своей семьей и все родные и близкие. Приятного отдыха, Ванечка. Ну и праздника в окружении дорогих, родных сердцу людей. На даче у дедушки, у бабушки. Отдыхай. Отмечай. Машка пишет, так подписано в аккаунте. Машка. И сегодня Машка на всю страну хочет поздравить своего любимого дружочка, которого зовут Вовчик Владимир Ульянов. Слушайте, Владимир Ульянов. Знала я одного Владимира Ульянова. Правда, он из Симбирска, а вот Вовчик Ульянов из города Гродно. Дорогой друг. Вовчик, сегодня в твой день рождения я очень хочу поздравить тебя, потому что я ценю и уважаю тебя, и хочу, чтобы у тебя все сложилось замечательно, чтобы ты много улыбался и радовался каждому дню этой прекрасной жизни. Поверь, это так. Пусть все складывается удачно на всех фронтах. И в любви, помечай, Вовчик, и в работе, в любимых увлечениях, которые будут приносить отныне еще больше радости. Ну и желаю тебе светлых, позитивных эмоций. Ну и всегда помни, что у тебя есть я. Я всегда приду к тебе на помощь, поддержу словом и делом, порадуюсь за тебя и попереживаю, если это надо будет. Никогда не сдавайся. Вовка, иди только вперед. Люби, твори, мечтай, проживай радостно каждый миг, который, как известно, и есть жизнь. Ну и будь счастлив. Ну и, безусловно, будь здоров, крепок и энергичен. Ну а сейчас, Вовчик, забирайтесь на свой персональный броневичок и указывайте место, куда присесть гостям, чтобы они вместе с вами отпраздновали ваш день рождения. Загадывайте желание. Все исполнится.

0: хорошо там, где мы Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Ну что, продолжим? Никто ж не против. Вот есть поздравление, которое прислала Вайбер. Нет, прислал. Извините, не признал, Сергей Васильевич. Богатым будете. Сергей Васильевич вот что пишет. Докладывает. Сегодня день рождения отмечает прекрасная, привлекательная, обаятельная женщина. Вы бы ее видели. Зовут ее Татьяна Евгеньевна Литвякова, которая проживает в городе Добруш. И я хочу поздравить ее.
2: С днем рождения!
1: Дорогая Танечка, поздравляю. Желаю тебе счастья, радости, добра, мира, мудрости, успеха, домашнего тепла. Также желаю уюта, ласки, чтобы все в твоей жизни было великолепно. И складывалось все самым наилучшим образом. Всех благ тебе. Вот Сергей Васильевич, Татьяна, вас так поздравил. А значит, все это добро, пожелание будет вторгаться в вашу жизнь. Вот 3, 2, 1. Вот считайте, уже и вторгается. Чувствуете? Это вторжение. Ну вот. Галина пишет. Сегодня красивую дату, свой очередной день рождения отмечает Елена Анатольевна Гребенчук. Какая-то красивая дата не уточняется, но, видимо, такая же красивая, как сама Елена Анатольевна. Живет она в Минске. Рядом наверняка близкие люди, которые поздравляют ее. Уже и одарили достойными подарками. Сейчас сидят, дегустируют, что же наготовила Елена Анатольевна. Потому что она ответственный, внимательный человек. Работает главным бухгалтером в какой-то метизной, знаете ли, компании. А еще заботливая мама, бабушка, жена, дочь, сестра, хозяйка потрясающая. Желаем тебе, дорогая наша, крепкого здоровья, радости, достатка, всего самого наилучшего, а еще множество улыбок, уверенности в завтрашнем дне, успехов, огромного, необъятного просто женского счастья. Ты это заслуживаешь, поверь. Николай пишет. Хочу поздравить свою несравненную жену, обожаемую Наташеньку, Наталью Николаевну Бабко, с днем рождения, с юбилеем. Наташенька, дорогая, любимая, ты символ гармонии и совершенства в моей жизни. Я желаю тебе активного долголетия, крепкого здоровья, удачи, счастья, благополучия. Наташенька, пожалуйста, будь такой же, вот в то же время загадочной, изысканной и привлекательной. Ты меня просто заводишь. То единственное, которое делает меня вот лучше, просто даже одним своим присутствием. Ты мой мир, мое вдохновение и самое большое счастье, которое вообще может быть у человека. Ты моя нежность, мой лучший подарок судьбы. Наташенька, с днем рождения, с юбилеем, влюбленный по уши, вот я чувствую это, муж Николай Бабко, и присоединяются дочери Вероника Коноплицкая со своей семьей, и дочь Ирина Санько, также со своей семьей. Ну и присоединяется еще Игорь Киберев. Он не один, а с лебедью белой для вас в Реческом зале.
3: Лебедь белый.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: 8-0-33-699-102-1. Номер нашего Вайбера. Пишите сюда, если на душе хорошо. Отмечаете сегодня праздник по личному календарю. Просто приветствия принимаются. Вот как Кристина пишет. Хочу поздравить с днем рождения Николая Дмитриевича Прохорова. Это хороший человек, достоин до оваций. Николай, желаю от всего сердца крепкого здоровья, тепла, радости, мирного неба над головой, любви и большого счастья. Николай Дмитриевич, это звучит как тост. Ты наша сила, наша опора и наша надежная защита. Спасибо тебе, что ты есть у нас, такой замечательный. Мы тебя очень любим. Пусть твоя жизнь будет яркой и светлой, и полной приятных встреч, добрых событий и, конечно же, приятных сюрпризов. С днем рождения! Анастасия пишет. Хочу поздравить нашего хорошего друга, друга семьи Семеницких. Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает Николай Петрович Кононенко. Пусть этот замечательный возраст, Николай, принесет только радость, добро и благосостояние. Сохранить еще надолго свое жизнелюбие, которое известно всем, свою активность, о которой ходят даже легенды, и оптимизм по жизни. Желаем, чтобы здоровье никогда не подводило. Рядом, чтобы были приятные, хорошие, родные люди. Пусть поменьше будет забот и тревог. Это уже лишнее. Ну а побольше пусть будет спокойных, светлых дней и лет. С юбилеем, дорогой наш.
3: Поздравляем!
2: А вот с большим уважением пишет друг и коллега Михаил Петрович Хандецкий. Миша, здравствуйте вам. У меня есть повод. Я хочу поздравить на всю страну своего замечательного друга с юбилеем. 50 лет исполнилось Валику, Валерию Степановичу Грива.
3: С днем рождения!
2: Дружище, дорогой мой, замечательный, достойный человек. Вот как хорошо, что я тебя знаю. Я тебя очень ценю и нашу дружбу. С днем рождения поздравляю от всей души. И желаю тебе здоровья крепкого. Будь бесконечно счастлив. Пусть рядом будут люди, на которых ты можешь положиться в любую минуту, независимо от ситуации. Есть же люди, с которыми и поработать приятно, и отдохнуть, и даже помолчать. Дорогой, пусть удача и ангел-хранитель всегда будут рядом с тобой. И добрые друзья, которые могут разделить вот радость этого юбилея. Валерий Степанович, с днем рождения, дорогой. Песня, конечно же, про друзей. Это для вас.

сигарета, догорает свеча ярко-желтого цвета, с неба льется печаль.

0: всех вышел на дорогу встречать.
1: Реклама.
2: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
3: Был бы повод.
1: Александр Барский.
4: Да, здесь я. Я с вами. Еще не убегу, как минимум, ближайший час. 8033-699-1021, номер нашего неустанного вайбера. Вот пишет Наталья Кицко. Если пишет, значит, есть дело очень важное. Хотим поздравить с золотой свадьбой, с годовщиной наших обожаемых, можно сказать, даже образцовых родителей. Ивана Николаевича и Людмилу Аркадьевну Коваленя. Дорогие наши, спасибо вам, что вы однажды встретили друг друга, соединили свои сердца. Мы хотим, чтобы вы также были счастливы, любили друг друга и дальше. Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена светом, нежностью. Пусть каждый день, прожитый вместе, вы бы сказали, что да, это лучший день. Счастья вам на долгие годы, крепкого здоровья, оптимизма и радости. Пожелали дочери Наталья, Анжела, внуки и зять Юрий. А вот Галина пишет. Я тоже хочу поздравить семью, одну замечательную, с годовщиной, с рубиновой свадьбой. А это Елена и Валентин Косыч из города Гродно. Красивая пара, замечательная. Вот вашему браку сегодня 40 лет. И нам очень хочется пожелать оставаться такой же крепкой, сильной, веселой, блистательной парой, как самый красивый рубин на свете. Это тоже тост, кстати, Елена и Валентин. Наполняйте бокалы. Пусть хватает сил и здоровья для всех затей, для всех идей, для всех стремлений. Пусть приятно удивляют и всегда радуют и дети, и внуки, и соседи, и друзья, и просто прохожие. И пусть эта дата будет доброй и счастливой дорогой к вашей золотой свадьбе, которую мы уже начинаем с нетерпением ждать. С любовью, семья Сачко поздравила вас. Ну и песня. Вносите Натали в студию. Все должно происходить только по любви, Наташа.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

В студии Наталья Голубева. Добрый день. Новые правила работы риэлторов в Беларуси. Теперь для получения информации о квартире или доме специалисту будет достаточно назвать номер и дату договора на оказание услуг и номер своей идентификационной пластиковой карточки. Никаких лишних доверенностей или согласий больше не потребуется. С этого дня вступают в силу новые нормативные правовые акты, регулирующие риэлторскую деятельность. Отныне оказывать услуги смогут только квалифицированные специалисты, сдавшие экзамен в Министерстве юстиции и получившие свидетельство об аттестации. Стации риэлтора. Самолеты «Белавия» вновь полетят из Минска в Дубай. С 22 мая рейсы будут выполняться на самолете «Боинг 737» дважды в неделю. Билеты активно раскупают на сайте авиаперевозчика, правда, перед путешествием он рекомендует перепроверять актуальное время вылета. Напомним, с 9 марта компания приостановила регулярные полеты в Объединенные Арабские Эмираты и потом неоднократно продлевала ограничения. Причиной стала эскалация на Ближнем Востоке. Столичная «Динамо» и борисовские «Баты» встречаются в финале Кубка страны по футболу. Матч на национальном стадионе в Минске начнется менее чем через полчаса. В связи с этим в районе спортивной арены наблюдается увеличение транспортных потоков. Как проинформировали в госавтоинспекции, первая полоса Долгобродской на участке от Ванеева до поворота на торгово-развлекательный центр «Призма» выделена для стоянки машин. Людно и возле Дворца спорта. Здесь проходит концерт, приуроченный Дням Нижнего Новгорода в Минске. До 9 вечера в этой локации продлятся выступления артистов, диджеев и кавер-групп приволжской страны.

0: столицы. Ранее в ГАИ предупредили, что из-за мероприятия движение всех видов транспорта, кроме общественного, может быть ограничено. Автобусы и маршрутки, возможно, не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановке «Дворец спорта».
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки. И вновь, как и сегодня, жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможны грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещание Радио Рокс. Завтра без существенных осадков. Температура по стране ночью до 13 тепла. Днем в Минске и Могилеве плюс 25. В Бресте, Витебске и Гомеле 24. В Гродно воздух прогреется до 20 градусов.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, все верно. Я приветствую вас, дорогие мои, на волнах всепроникающего и самого искреннего радио «Радио Рокс». Здравствуйте всем. Сегодня вот приятный день, насыщенный такой, наполненный светом, яркими майскими красками. Вот такой май любят, мне кажется, абсолютно все. Я вношу смелое предложение зафиксировать этот день в своей памяти приятными событиями, которые наверняка вы отмечаете в узком семейном кругу, а может быть, где-то за городом, большой компании, но тем не менее. Эта программа «Был бы повод», я продолжаю. И если у вас есть жизненные радости, сладости и прочие хорошести, тогда делитесь со всей страной. У нас есть вайбер неустанный 8033-699-1021. Вот сюда и пишите, как это сделал Дмитрий. Сидел, подумал, думает, вот, у меня жена есть. И жена любимая причем, да, самая любимая. Зовут Наташка Масейкова. Я хочу поздравить ее с прекрасным весенним майским днем. Люблю тебя, уважаю, ценю. Моя Наташенька вот в данный момент наводит порядок на грядках, на даче сейчас. Ну, а вечером я ее отблагодарю. Будет банька. Наташка, трудись. Потом помоемся. Геннадий и Елена также решили передать большой привет в этот прекрасный майский день Ольге Батура из города Логойска. Хороший, уютный городок. И Олечка тоже хорошая. Желаю, чтобы этот важный шаг принес в твою жизнь гармонию, семейное тепло и душевный покой. Ну и нас не забывай, Гену и Лену. Слава решил передать музыкальный привет Марине Михайловне Коломиец. Ловите, Мариночка, привет от мужа и дочери. Вот уверяют, что очень любят. Во всяком случае, я им охотно верю. А вы, на всякий случай, так по поступкам посудите, понаблюдайте за ними. Что-то хорошее сегодня должны для вас делать. Марина Михайловна, привет вам. Елена Косач пишет: хочу передать привет своей сестре Галине Сачко. Галочка, дорогая моя, я очень ценю все те мгновения, которые мы проводим вместе, посещая концерты и спектакли. Ты знаешь, твоя энергия, твой талант и доброта делают каждое наше совместное время особенным, а потому и запоминающимся. Мне очень приятно, что мы можем вместе проводить отпуск, а любой домашний праздник также проводим весело с играми, с конкурсами. Ты замечательный человек. И я благодарна судьбе вот за такую сестру. Галочка, спасибо тебе, что ты такая замечательная. Пусть в твоей жизни всегда будет место для счастья, вдохновения и для новых ярких впечатлений. Хорошего настроения, отличной погоды и готовимся встречать лето.

0: созданы друг для друга. Радио «Рокс».
1: Так, а здесь пишут весьма активно. Наталья пишет. Вы знаете, сегодня в нашей семье праздник. Большой, прекрасный праздник. Яркий, светлый, интересный. 9940. Это я говорю абоненту, который пытается к нам дозвониться, закрывает ваш вызов, текст не могу озвучить. Зачем вы это делаете? Мы пишем сюда только, а это Инга. Инга, не надо сюда звонить. Зачем вам блокировка? Так, начиная сначала. Заход из-за печки. Наташ пишет, что сегодня прекрасный, замечательный праздник. День рождения Татьяны Николаевны Кулик. Это жена, мама, бабушка. И уже даже прабабушка, кстати. Не слышу реакции. О! Да! Прекрасный человек. Татьяна Николаевна, дорогая наша, хотим выразить вам свою безграничную любовь и благодарность за все. За все, что сделано, делается и еще сделаешь. Поэтому дай Бог тебе долгих лет жизни. Спасибо за поддержку и за понимание. Хотим пожелать тебе крепчайшего здоровья, бодрости и исполнения всех самых заветных желаний. Пусть каждый день твоей жизни будет замечательным, легким и красочным. С днем рождения. Вот так поздравила душевно дочь Наталья, дочь Мария с семьей, муж Николай, внучка Екатерина с мужем и правнучка Лера. Намекнули на то, что Стас Михайлов, ну, в смысле его песня, будут хорошим подарком. Сообразим со Стасом Михайловым. Да? Он не против, кивает. Да, сделаем. Пишет нам Андрей и семья Халявкиных из города Гомеля. Мы — это Андрей, сын Алексей, невестка Виктории, дочь Юля, а также зять Евгений и наша маленькая чудо-внучка Полинка. О, какая компания. Хотим поздравить на всю страну с днем рождения любимую жену нашу, маму, свекровь и бабушку для кого-то, Наталью Михайловну Халявкину.
2: Поздравляем!
1: Вот сейчас мы где? На дачном участке. В городском поселке Тереховка Добрушского района. Сажаем огурцы, помидоры, как всегда слушаем радио «Рокс». Говорят, от этого даже и рассада берет в рост. И урожай хороший дает впоследствии. Проверяйте. В общем, слушаем громко, да так, что все наши соседи тоже слушают радио «Рокс». Я вам скажу больше, даже и волки, и лисы где-то там в лесах тоже слушают радио «Рокс». В общем, хотим сегодня и шашлыки пожарить, сварить уху. Сейчас салат готовим, сядем за стол и начнем отмечать. Ну, а сейчас надо же подготовить всех нас к дню рождения Натальи Михайловны. Дорогая, любимая, самая нежная, ласковая, красивая мама на свете, мы желаем тебе огромного счастья, чтобы с твоего лица никогда не сходила улыбка, чтобы в твоих глазах всегда сияли звезды, а сердце, пусть твое не знает печали, бед и огорчений. И всегда оставайся такой же доброй, отзывчивой, мудрой, умной, понимающей и хозяйственной женщины, эталоном красоты, ума, грации и женственности. Мы тебя очень любим. С днем рождения, дорогая, любимая, родная наша. Ну и обещанный музыкальный подарок от Стаса Михайлова. Если завтра будет солнце. А синоптики сказали, Стасик, будет.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Илья нашел повод. Долго не думал. Календарь и сердце подсказали. Хочу поздравить на всю страну Виктора Сергеевича Гордиенко с юбилеем.
2: С днем рождения!
1: Это жена, дети и внук поздравляют вас, Виктор Сергеевич. Желают удачи, здоровья, крепкого, сил побольше для добрых дел. Ну и чтобы в жизни важные задачи решались быстро и просто. Мы тебя очень любим, уважаем и желаем тебе долголетия, радости и жить в достатке. Всего самого-самого наилучшего. Светлана пишет: сегодня день физической культуры и спорта. Кто-то, я думаю, меня сегодня на физкультуру потянуло. И на спорт. На спорт или на физкультуру? На что больше? Разберусь к вечеру. В общем, хочу поздравить с этим праздником своего сына, тренера по дзюдо и по самбо. Это такие боевые, знаете ли, искусства. И этими искусствами боевыми, дзюдо, дзюпосле и самбо, владеет Павел Шундиков. Желаю всегда быть в форме, о болезнях позабыть, ну и желаю всегда во всем быть первым. Новых побед, бодрости духа и всегда, Пашка, отличного настроения. Так, Наталья пишет: хочу поздравить с днем рождения Александра Рогова. Это не просто Александр, это любящий и любимый муж, заботливый отец и даже, знаете кто? Классный дед. Вот такой вот, вот такой дедуля. И настоящий мужчина. Он построил дом, какой молодец, посадил деревья, вырастил сына. Все по плану. Все как у людей. И вот в этот весенний майский праздничный день мы рады поздравить его и пожелать. Александр, Сашка, дорогой наш, много-много счастливых дней, успехов, отличного настроения, крепкого здоровья, тепла и уюта в том доме, который построил. Пусть деревья растут, дают свои плоды. Любви, уважения близких обнимаем, уважаем. Ирина пишет: хочу поздравить я своего любимого человека с днем рождения. Он слушает радио «Рокс», работает водителем, всегда на всю катушку с ним в пути, куда бы ни направился радио «Рокс». Какой молодец. Зовут его Сергей, Сергей Едейко. Вот встречает свое 50-летие. Хочу сказать, Сережа, я, вот правда, очень тебя люблю. Знаешь, в суете наших будней, в бесконечных делах и заботах я часто забываю сказать тебе самое важное. Ну, люблю, да.

комплимент за твою веру в меня, которая часто сильнее даже моей собственной. Ой, спасибо тебе. Я благодарю вас за эти мелочи, из которых ты состоит наша жизнь и счастье. Спасибо тебе. Люблю тебя бесконечно. Твоя Ирина. Будь со мной дальше. Свети и согревай своей любовью, своим теплом и своим светом. Об этом и в песне.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс.
2: Одинокая.
0: Песни нашей страны.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Давайте знакомиться. Игорь Климов пишет нам. Игорь, меня Саня зовут. Пишет Игорь, что хочу на всю страну передать привет одной красивой девушке. А зовут ее Любовь. Красивой девушке с именем Любовь, но тут уже все, сам Господь решил, чтобы вы влюбились. Любовь Константиновне Лухович. Любочка, земляничка моя сладкая, я желаю тебе приятного субботнего дня, отличного настроения, многообещающего вечера. Ну и знай, что ты у меня самая-самая лучшая, утверждает Игорь Климов. Соглашусь, Игорь. Привет, Любочке. Коротенькой юбочке. Ленточка в косе. Виктория пишет. Сегодня замечательный повод написать программу. Был бы повод, потому что сегодня юбилей у замечательной, молодой еще женщины, Ирины Сергеевны Соболь. Ей исполнилось всего-то каких-то 50 годиков.
3: С днем рождения!
2: Да. Теперь Ирка может гулять поздно. Без шапки причем. Не отчитываться, где была, куда и что. И может даже есть мороженое в огроменных количествах. И никто не скажет ей, хватит, довольно заболеешь. Потому что Ирина Сергеевна в свои годы уже знает, когда с кем что можно есть и пить. Но живет, правда, она далековато вот от нас, в городе Береза. Но в мгновение ока электромагнитные волны радио «Рокс» сокращает расстояние. Она вот принимает это поздравление. А вот работает наша Ирина Сергеевна где не указано, и на этом сообщение обрывается. Как так, Виктория? Потеряли сознание, разволновались. В общем, Ирина Сергеевна, многих жизненных удовольствий вам, крепкого здоровья и живите в достатке. Вот, пожалуй, выручу Викторию. А Любовь пишет. Любовь, что пишет? Хочу поздравить свою подругу Ольгу Михайловну Бабкову из города Шклова с днем рождения. Желаю этой неотразимой, настоящей, доброй, жизнерадостной женщине прежде всего здоровья крепкого, счастья. Ну и несмотря на цифру в паспорте, Ольга, надо верить в чудеса. Они случаются. И паспорт тут даже ни при чем. Пусть жизнь наполняется счастливыми моментами, и вокруг тебя будут только любящие люди, которые будут создавать настроение. Вот такое настроение, как создает сейчас Любовь Ловникова. Это ваша подруга, Ольга. Признали? Вот замечательно. Ну и вот давайте Василий из Лепеля старательно пишет. «Хочу поздравить свою жену Екатерину Фролову с праздником. Вы знаете, у меня Катенька самое лучшее, самое любимое. Люблю тебя, Катюша. Спасибо, что ты есть в моей жизни. У меня есть ты, у тебя есть я. А еще ром, джин, сухое, полусухое и сладкое. Привет, Василий, вам.
4: Старой пленкой любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Наталья пишет, решила поделиться чувствами и праздничной программой отдыха. Хочу передать привет любимому мужу, Дмитрию Платонову. Какая красивая фамилия, которая топит баньку на даче. Рубит дрова, вечером, конечно же, шашлычок. Вот так вот все расписана программа. Будут песни, танцы. Димка, я люблю тебя. Но не только за это. Не только за баньку. Это понятно. Вот кто пишет, не знаю, но озвучиваю поздравления. Тем более юбилей сегодня отмечает Алексей Коршун. А пишут друзья, наверное. Пусть, Лешка, этот год станет самым незабываемым на приятные эмоции. Пусть все цели будут достигнуты, мечты реализованы. Ну и, конечно же, крепкого здоровья, чтобы все эти мечты реализовать. Смелых идей и уверенных шагов к большим победам, чтобы мы тобой гордились. И вот так вот стоя, твоим успехом аплодировали, Лешка. Ирина Третьякова решила поздравить на всю страну с днем рождения, с юбилеем. Станислава Архиповича Никольского. Живет он в Могилевской области. Станислав Архипович, хочу пожелать вам прежде всего это крепкого здоровья, но и оставаться таким же бодрым, веселым, приятным в общении человеком. Всего самого-самого наилучшего. А вот Филипп пишет. И, друзья, мы хотим на всю страну, поверьте, он это заслуживает, на всю страну поздравить нашего доброго товарища Николая Яновича Мушканцева из агрогородка Лесной, это Минский район. Знаем этот городок, недалеко от Минска. У него сегодня праздник души и тела. День рождения отмечаем.
2: Поздравляем!
1: Тебе, Николай, как настоящему мужчине, желаем богатырской силы, пригодится, твердого духа, тоже надо, уверенности в себе, благоразумия, вот, Николай Яныч, видимо, есть какие-то приключения, благоразумия, желает вам мужества, справедливости, доброты, настойчивости, крепкого здоровья и всегда хорошего настроения, ну, а также финансового достатка, настоящих друзей рядом, мудрости, ну и, Коль, пусть любовь и счастье всегда будут в твоей жизни и в твоем добром сердце. С днем рождения, дружище! Ай, на-не, Николай Янович, вот эта песня для вас.

0: Реклама. Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Радио «Рокс».

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Пишет Татьяна. Сегодня мы, постоянные слушатели, отмечаем день рождения прелестного человечка. Это Эмилия Валерьевна Кирильчик из города Смолевичи. Это наша добрая, милая, любимая девочка. И мы тебя, миленькая, от всей души поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы мечты сбывались, чтобы жизнь баловала тебя и приносила только приятные сюрпризы. Пусть близкие, любимые всегда будут рядом. Любят, ценят. Пусть денежки водятся у тебя, здоровье прибавляется с каждым днем, но многих жизненных удовольствий желаем. Радоваться и наслаждаться этой чудесной жизнью. Успехов и процветания тебе во всем, дорогая наша. С любовью, с уважением, мама и папа Светлана и Валерий Николаевич Шершень, ну и, конечно же, семья Корзик, Татьяна, Екатерина и Дмитрий Анатольевич. Как вы понимаете, компания очень серьезная подобралась. Наталья пишет: «Хочу передать привет своему мужу Андрею Дворко». Не грусти, мой любимый. Наталья, но чтобы Андрей не грустил, надо бы станцевать что-нибудь. Или сделать так, чтобы настроение у Андрея поднялось. Анастасия пишет: от лица нашего дружного коллектива, который что-то отмечает и время от времени лечит людей, причем лечит людей хорошо. Сегодня мы отмечаем дни рождения наших сотрудников, врача-отоларинголога, да, Бориса Давыдюка. Не всегда давались названия врачей, специализации. И вот медицинского регистратора, тут все понятно, Анну Кобылинскую. Борису и нашей Анечке желаем стремления к познаниям нового, не останавливаться на достигнутом. Врачи должны учиться всю жизнь. Ну уж, коль выбрали такую профессию. Оптимизма, всегда отличного настроения, радости, благополучия и крепкого-крепкого здоровья. Наталья пишет: с вами на связи Гродно. Наталья, предлагаю дружить городам. Минск и Гродно. Хочу передать привет родителям моего мужа, которые для меня стали родными людьми. Это Наталья Богушевская и Дмитрий Разин. Я очень рада, что вы, дорогие мои, появились в моей жизни однажды. Дай Бог вам крепкого здоровья, взаимопонимания, любви. Оставайтесь такими же искренними, добрыми, душевными, приятными людьми. Правда, я вас очень-очень люблю. Я даже готова вам подарить целый мир, но пока в песне Алекса Лима. Это для вас.

Так, сообщение сегодня. Такое ощущение, Новый год по календарю. Обычно столько же пишут. Или поздравляют медиков. Скоро, кстати, у них профессиональный праздник. В июне месяце, если я не ошибаюсь. Но сегодня очень много. Наверное, погода благоволит для такой активности. Пишет нам Елена. Хочу сегодня поздравить на всю страну своего сына Максима Артихович из города Бреста. С днем рождения. Моя Максимка молодец. Он трудится, кстати, в одном из ресторанов Бреста поваром. И гости оставляют самые благодарные отзывы об их кухне. Мне приятно, что к этому имеет отношение мой сын Максимка. Он уже взрослый, красивый, сильный, мудрый. С днем рождения, Максимка, поздравляю тебя. Вот я любуюсь тобой, не могу наглядеться и вспоминаю, каким ты был в детстве милым, забавным, непоседой. Мальчик мой дорогой, люблю тебя и желаю, чтобы в твоей уже взрослой жизни все складывалось удачно и легко, чтобы твоя любимая жена Татьяна была тебе всегда надежным тылом, а ты для нее крепким, надежным плечом. Чтобы дочь Есения радовала вас всегда везде своими успехами, будь счастлив, будь любим и успешен. Пусть радость до краев наполняет твою реальность. Бесконечно обнимаю тебя, сыночек, дорогой мой, и очень люблю. Елена пишет, хочу поздравить своего мужа, которого очень-очень люблю, Олега Шелюка из города Бреста. Брест сегодня очень активен. Любимый мой, лучик света, ты мой оплот, источник силы, моя надежда и звезда. Я поздравляю тебя с днем рождения. Будь крепким. Пусть здоровье никогда не подводит. Пусть будет спокойной душа и будет уверенным твой каждый шаг. Желаю, чтобы ты всегда чувствовал радость жизни, находил вдохновение в мелочах, а мечты, чтобы постепенно становились реальностью. Пусть в нашем доме будет мир. В работе у тебя признание, в сердце живет вечная любовь ко мне. Ну а рядом буду я. Твой вечный друг и спутник по жизни. Потому что, Олежка, я тебя очень люблю. Но это Елена, если что. Олег моим голосом вам говорит. Вика пишет. Хочу поздравить самого классного брата и сына Максима Сергеевича Амельчука с днем рождения. Детство уже официально закончилось. Молодость в самом разгаре. Желаем тебе учебы без хвостов. Работы без дураков. В смысле, без валяния этих самых дураков. Здоровья богатырского, кошелька, который не закрывается от количества крупных купюр. Пусть твоя двадцатка будет самой счастливой. Это от родителей, сестры, бабушек, дедушек. Ну и присоединяется Таисия Повалий. Красивая женщина, с опытом, не бедная и талантливая, это самое главное. Ловите от нее песню.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
2: Был бы повод.
0: Александр Барский.
3: Ирина пишет: «Хочу передать привет моей подружке Елене Короткиной. Она хороший человек. Вот сейчас на даче почему-то ей взгрустнулось. Елена, видимо, все уже посажено. Огурцы, помидоры на своих местах, стройными рядами. Картошка тоже где-то там в земле спрятана до лучших времен. Ждем, когда взойдет. Не грусти, моя подружечка. Лови вот это пламенное приветствие солнечное. Хорошее настроение тебе и песня». Прозвучит, потанцует, порадуется. Так пишет Анжела: «Хочу поздравить с юбилеем, с 30-летием нашу любимую Алиночку Бокун. Дорогая Алиночка, с днем рождения. Нет племянницы лучше, чем ты. Вот правда, поверь, пусть все звезды лишь для тебя сияют. Для тебя сегодня и все цветы, и подарки, и добрые слова. Ну а ты постарайся остаться такой же красивой, такой же молодой, такой же внимательный и приятный в общении. Будь здоровой и успешной во всем. Ну и, конечно же, будь самой-самой счастливой. И пусть радость никогда не покинет твой дом. От нашей большой дружной семьи тети Анжелы. Лови вот это приветствие». Евгений решил поздравить любимую тещу. О, с юбилеем. 40 лет, но еще молодая теща. Евгений, вам еще с тещей жить и жить, радоваться жизни. А тещу золотую, молодую, зовут Светлана Михайловна Акуневич. Любим, любим, давайте уже так, Евгений, любим, ценим, уважаем, на «вы» и шепотом. Светлана Михайловна, с юбилеем, с днем рождения. Так, Галина пишет: «Хочу поздравить». А нет, это мы уже озвучивали, уже поздравляли. Да, давайте тогда вот Татьяны Сахончик. Хотим поздравить нашу милую Доминику Лыхман из города Пинска. У нее родилась сестричка. Теперь ты старшая сестра, главная помощница родителей. Ты очень хорошая, умная девочка. И для мамы и папы надежная опора. Поздравляю тебя с твоей младшей сестренкой. Живите дружно, весело. С уважением, семья Сахончик из Минска, твой крестный с женой Екатериной Денис Попитчиц прислали это поздравление. Вот Сабина пишет: «Хочу передать привет моим любимым, самому лучшему мужу Алексею Александровичу Хохлову и самому любимому сыну, которого зовут Назар, но также дорогой бабушке Галине Васильевне Коваленок. Я вас очень-очень люблю, дорогие мои». Все, что успел, озвучил. Не успел многое, уж простите. Программа ограничена, сообщений сегодня много. За внимание спасибо. До завтра. В 10 утра на «Роксе» услышимся. Замечательно проведем время и тоже найдем повод чему-то порадоваться и кого-то поздравить. На сегодня у меня все. Пока.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Жировки в Беларуси потяжелеют. С 1 июня повысятся тарифы отопления и горячего водоснабжения, а также электроэнергии, которая используется для нужд отопления. Так, с начала лета стоимость тепловой и электроэнергии вырастет на 7,3%. Таким образом, в среднем платежи за коммунальные услуги увеличатся примерно на 3 рубля. Напомним, в стране в рамках двухэтапного механизма пересмотра тарифов первое повышение из-за погодных условий было перенесено на 1 марта, второй этап будет вступать по графику – с 1 июня. На этой неделе в стране начался этап выдачи целевых направлений в медицинские вузы. В этом году Минздрав выделил под них значительную часть бюджетных мест от 45 до 70% в зависимости от специальности. В главном медицинском университете республики контракты уже заключили более 500 человек. Официальный прием документов у целевиков стартует 27 июня и продлится до 2 июля. Главные требования приемной комиссии – средний балл аттестата не ниже семерки и обязательный устный экзамен в стенах вуза. Зачисление завершится до 12 июля по условиям контракта. Обязательный срок отработки на предоставленном месте составит 5 лет. В Латвии готовится проект распоряжения правительства, который может остановить регулярные автобусные перевозки в Беларусь и Россию. Сейчас такие рейсы еще выполняются. При этом решение хотят прописать так, чтобы его можно было пересмотреть, если ситуация изменится, и чтобы снизить риск финансовых претензий государству со стороны перевозчиков. С 1 ноября прошлого года в Латвии уже действует запрет на нерегулярные автобусные перевозки в нашу республику, например, экскурсионные или специально организованные поездки. Он распространяется на всех перевозчиков, независимо от страны регистрации компании или автобуса. А в США запланировали обновление долларовых банкнот. Изменения коснутся всех основных номиналов американской валюты. Редизайн начнется уже в 2026-м. Первой в новой серии будет 10-долларовая купюра. Ее собираются выпустить в конце года. На банкноте появится рельефное тактильное покрытие для удобного определения номинала. Предполагается, что это облегчит распознавание банкнот слабовидящими. 50 долларов обновят в 2028-м, 20 в 2030-м. Замена будет происходить постепенно, чтобы банки, кассовое оборудование и платежная инфраструктура успели адаптироваться, поэтому старые доллары не потеряют статус законного платежного средства сразу после выхода новой серии.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и вновь, как и сегодня, жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможны грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещания Радио Рокс завтра без существенных осадков. Температура по стране ночью до 13 тепла, днем в Минске и Могилеве плюс 25, в Бресте, Витебске и Гомеле 24, в Гродно воздух прогреется до 20 градусов.
1: Добрый день. Радио

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 5 вечера.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Тамбелгидромет обещает кратковременные дожди, возможные грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 13 тепла, днем в Минске и Могилеве плюс 25, в Бресте, Витебске и Гомеле 24, в Гродно воздух прогреется до 20 градусов.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

0: мне.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможные грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 13 тепла, днем в Минске и Могилеве плюс 25, в Бресте, Витебске и Гомеле 24, в Гродно воздух прогреется до 20 градусов.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

ушел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможные грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 13 тепла, днем в Минске и Могилеве плюс 25, в Бресте, Витебске и Гомеле 24, в Гродно воздух прогреется до 20 градусов.
1: Наши песни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможные грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 13 тепла, днем в Минске и Могилеве плюс 25, в Бресте, Витебске и Гомеле 24, в Гродно воздух прогреется до 20 градусов.

нос. Я бегу по барам, ищу ответа в лицах на вопрос, а что же есть любовь? Она сама расскажет, а я стереть.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: В Беларуси 9 вечера.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможные грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 13 тепла, днем в Минске и Могилеве плюс 25, в Бресте, Витебске и Гомеле 24, в Гродно воздух прогреется до 20 градусов.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мук.
3: В Беларуси 10 вечера.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможные грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещание «Радио Рокс» без существенных осадков. Температура по стране ночью до 13 тепла, днем в Минске и Могилеве плюс 25, в Бресте, Витебске и Гомеле 24, в Гродно воздух прогреется до 20 градусов.

Но девочка в слезах сказала: ты поэт, был всем ветрам стеной, листок

0: словах, а девочки той нет.
1: Что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио Рокс.
2: Я смертельно устал от забот, я устал от покоя, я устал от всего и от всех, что случилось со мною. Как бумажная птица, покоряюсь я ветродыханию.

что было главным вчера, стало глупым и пошлым. Кто шел рядом вместе со мной, стал потерянным прошлым. И стремительно мчатся года от рассвета к закату, и опять исполняют ветра

0: то, каким я был.
1: Рокс. Душа компании.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мобы.
3: В Беларуси 11 вечера.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Club Rocks.
1: Если видишь в тумане свет, свет надежды издалека, после долгих скитаний и бед протянулась к тебе рука, и холодный осенний лист с неба падает, как слеза, а ты просишь его вернись. Но вернуть ничего нельзя. Если годы дают совет, а советов ты избегал, если с памятью прошлых лет

останемся. Мы с тобой. Домой. В путь отправимся. Мы с тобой.

ночная мгла, и удачи потерян след. Он тебя сохранит от зла, и теплом ты его согрел. Птицей гордою с высоты он укажет надежный путь.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Бреста и Гродно понадобятся зонты. Тамбелгидромет обещает кратковременные дожди, возможные грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 13 тепла, днем в Минске и Могилеве плюс 25, в Бресте, Витебске и Гомеле 24, в Гродно воздух прогреется до 20 градусов.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: В Беларуси полночь.

0: завтра будет новый день. Радио Рокс.
1: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь.

взгляд волшебный и запах духов, имя нежное, сердце навечно. Знаю я, что забыть не готов.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Радио Рокс.

когда отсчитываешь дни, а их навалом и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

60, если Бог поможет. А что случалось иногда, оно случалось, все на бегу, а вот любви не получалось. А я-то знал, она придет, и не иначе. И 50 на 50 зигзаг

0: Радио Рокс.
1: Ах, как много выпало снега, да как же когти рвать поутру. Одиноким волком я бегал,

ног моих последний лист замрет, который был подбит дождем на вираже. Тогда мой верный друг наступит наш черед.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Развесили дожди в сети кружев, чьи-то души на тоску ловят.

пьян, а кому пригубить? Нам с тобою опять суждено эту сладкую радость испить. А в глазах твоих огня светят искры, погасить их вряд ли дождь сможет.

Не бронись, родная, не терзай себя. Доля знать такая, разошлись, любя.

Радио «Рокс» на своей волне.

0: Радіо Рокс.
1: Флиртует ветер с летом, играет с ветками, шуршит листом. Мой друг такой затейливый, то южный, то северный опять со мной. Я ж весь тебя гулящий, озорной, пропащий и простой. По жизни настоящий, как и ты по жизни холостой.

0: видится только тайного прошлого связь.
1: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

2 сентября. Журавли, белый клин, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты.

за этот длинный год. Словно не заметил расставания. Пролетело время без особенных забот, превращая мысли в ожидание. Я тебе не смог сказать всю правду о себе. Эта правда мне всего дороже. Так бывает в нашей удивительной стране, кем-то заколдованной похожей.

тебя не вычеркнуть из памяти своей. У судьбы суровые законы. Взять бы и уехать на десяток долгих дней в место, где не тянут телефоны. Я бы, может, все забыл и выбросил давно старый файл.

След от помады на бокале, тают свечи, свечи, свечи. На цепочках танцуют тени, не спеша. Я подойду, прикрою пледом ее плечи, плечи.